на рассвете, по осени продрогшая в плаче. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще. А я ведь я что есть, то имею, ничем таким особо не блещу. И письма к вам пишу я, как умею, и по ночам страдаю и грущу.

Я к встрече не готов, боюсь я встречи. Глаза закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер. Расскажете, а я что расскажу?

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.
1: Я давно живу без спроса, я давно живу без срока.

поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье. Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье.

гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье.

глаза твои позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? За зимой весна, а за летом дождь. Может, далеко ты с надеждой ждешь. Снова пожелтел

теплей от весны вокруг. Строчку для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полутьме свечкою горит, позабыть любовь сердцу не велит. Снова оторву лист календаря.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
6: Нагадала мне цыганка жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне. Впрочем, прошлое не троньте, мне прошедшего не жаль. Бился я на личном фронте и согласен.

уходишь от меня. Извини, я все равно люблю тебя, но я не стану ждать тебя на берегу. Перестань, я жить так больше не могу. Объясни, зачем

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

точки огонек, что любим, не храним. Такое наше время. Откуда?

0: Радио Шансон.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. Я больше не избавлюсь от покоя, ведь все, что было на душе на год вперед, не ведая, она взяла с собою сначала в порт, а после в самолет. Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей пустынная пустыня, ну что стоите над пустой моей душой? Обрывки песен там и паутина, а остальное все она взяла с собой. Теперь мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей все цели без дороги, поройтесь в ней, и вы найдете лишь две полуфразы, полудиалоги, остальное Франция, Париж. И пусть мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым. Но не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый 10-й мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан». «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

речка стелется, канителица. А речка в тайге, как дорожка, гладкая, гладкая. Дома ждет меня, ждет у порожика, сладкая, сладкая. А волнышки катятся к берегу, к берегу, к берегу. Кедры.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохла над диваном у нее, на стене гитара.

не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

случай, просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник мы видим.

весна. Пусть душа отдохнет от звонков, ключ в замке повернет тишина, и за печкой не слышно сверчков.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

тоску и боль, огонь и воду. Я так хочу с тобой делить все на двоих. А если вдруг опять дожди и непогода, я подойду и заберу в объятия своих.

тебя теперь, ты так и знай.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Мужик не плачет. Мужик решает.
3: Мужское слово.
4: Мужской характер.
5: Мужик должен держать удар.
3: Мужик сказал, мужик сделал.
6: Терпи, ты же мужик.
7: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Но есть то, что может подкосить любого мужчину, даже самого сильного. Простатит. То, о чем мужчины не говорят, терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе, разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
4: Где туалет?
6: Устал, никуда не хочу, побуду дома.
3: А если это навсегда?
5: Опять жена смотрит с упреком, хоть разводись.
7: Мир сужается до размеров квартиры. К обычной жизни может помочь вернуться израильский комплекс Salutem Pro, созданный для тех, кто выбирает жизнь. Salutem Pro – это уверенный способ поддержать предстательную железу, продлить ее молодость и функции, сохранить желание и возможность близости. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. В основе Salutem Pro только природные компоненты, которые крайне важны для простаты, ее естественного размера, нормальной работы мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты – это когда все протекает легко и естественно. Это энергия и хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
8: Поехали, я готов.
9: Дорогая, я соскучился.
5: Я на рыбалку.
3: Вот это жизнь.
7: Не терпите, живите. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4. Помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Анды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали

весеннюю ночь. Мои сны белым снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет. Вдруг пойму, аж заноет плечо, что вся сон ее вовсе нет, что она не родилась еще.

становится злей, и так хочется все позабыть и жить ради своих детей, чтобы они, как цветы средь зимы, засияли цветением глаз, чтобы они были лучше, чем мы, и быть может.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В удивительное время мы живем. Идешь себе по улице, натыкаешься на плакат с фотографией грузного мужчины со странноватым взглядом. На плакате лозунг «Поддержан народом, выдвинут политической партией». Ясно? Выборы на дворе. И странно, что кандидаты, ищущие доверие избирателей, сразу начинают с вранья. Почему с вранья, спросите? А я объясню. Если человек поддержан народом, реально поддержан, то идет он, этот человек, как самовыдвиженец, без какой-либо партии за спиной. Для этого ему нужно собрать 1000 подписей избирателей и отнести их в избирком. Вот тогда он, конечно, действительно поддержан народом. А если в деле партия, то народ вспоминать не стоит. Нет у нас партии, которую поддерживает весь народ. Но избирательное законодательство такая странная штука. Не запрещает она писать на плакате все, что угодно. С таким же успехом грузный мужчина со странноватым взглядом мог бы сообщить прохожим, что поддержан он инопланетянами, а выдвинут партии любителей пива. Вообще, самое страшное, что происходит с некоторыми особо одаренными кандидатами во время выборов, это то, что они действительно начинают верить, что за ними стеной стоит народ, что они как воздух нужны людям. При этом встречаются, конечно, политики и депутаты, которые действительно делают для избирателей, для конкретного города много нужного и хорошего. Работал, например, у нас в Самаре Александр Евсеевич Хинштейн. Сражался с варьем, добивался посадок коррупционеров, создал филиал Третьяковской галереи в восстановленном здании фабрики кухни и много еще добрых дел на счету Александра Хинштейна в Самаре. И когда президент поручил ему руководить Курской областью, было как-то грустно, что он уедет от нас. Благодарный город сделал Александра Евсеевича своим почетным гражданином. Но заметьте, никогда на его предвыборных плакатах не было написано, что он поддержан народом. Хинштейн честно писал, что его выдвинула «Единая Россия» и призывал людей поддержать его кандидатуру на выборах. А тут гражданина народ уже якобы поддержал. Что это? Самомнение? Гордыня? Или просто грузный мужчина со странноватым взглядом держит нас с вами за дураков? Эх, выборы, выборы. То ли еще будет. Хотелось бы, конечно, правды побольше, честности, и чтобы не начинали агитацию с откровенного вранья.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

свет над вашей душой кружил, потом возвращал себя обратно к житью, питью, чтоб снова про все забыть. И как мне с моими быть, с шестью, десятью, пятью? Только все валторны мои, да виолончели по ночам мне спать не дают, бросятся в стихи.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
2: Ох уж эти локоны! Эти водопады тянут твои омуты, сладкие засады.

станут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить холодно.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Армения лишится почти 80% доходов от экспорта молочной продукции, если потеряет возможность поставлять ее России. Это выяснила РИА Новости, изучив данные статистики. В прошлом году наш рынок обеспечил 16 миллионов долларов прибыли от продаж армянской молочки. Среди других лидеров среди импортеров числятся США, Белоруссия, Грузия, но их показатели гораздо меньше. Напомню, Россельхознадзор сообщил, что с сегодняшнего дня временно ограничит поставки молочной продукции из Армении. Министр здравоохранения призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию, пока женщины более активны в этом вопросе, констатировал Михаил Мурашко. Репродуктивная диспансеризация проводится для оценки способности будущих родителей к зачатию и рождению детей. Комплекс процедур состоит из консультации врача, лабораторных и инструментальных исследований. Диспансеризация доступна в рамках полиса ОМС для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Пройти обследование можно раз в год в поликлинике по месту прикрепления, женской консультации или центре здоровья. С начала года репродуктивную диспансеризацию прошли уже более 1,5 миллиона россиян. Общественная палата России предложила оборудовать в аэропортах специальные пространства для семей с детьми. Эксперты подчеркивают, что при многочасовых задержках рейсов родителям приходится находиться с детьми в общих залах ожидания, где отсутствуют необходимые условия. Предлагается размещать комнаты матери и ребенка не только в зонах регистрации, но и за предполетным контролем. Игровые пространства должны быть специально промаркированы. Наличие соответствующих указателей позволит родителям точно знать, где они могут комфортно расположиться с детьми в ожидании вылета. Власти Москвы получили право регулировать движение судов в городе. Такой закон заработает с 1 марта следующего года. Документ подписал Владимир Путин. Согласно изменениям, столица получит полномочия по согласованию маршрутов и расписания перевозок. Также Москва сможет вводить дополнительные требования для охраны окружающей среды. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Каждое новое утро после пробуждения мы ожидаем состояния, будто весной такие воспряли, расцвели. И буквально через несколько десятков минут уже бодры, веселые в компании «Радио Шансон» на день начинаем. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Радио Шансон. Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Как нам Виктор Рыбин и Наталья Синчукова напомнили, нам непогода не страшна, когда мы в компании хорошие и душевные. Это сейчас я намекаю про нас, про радио Шансон. В принципе, наличие сервисов, которые нам говорят о погоде, прогнозируют ее достаточное количество. Выбирайте, какое больше нравится, потому что их показания разнятся, ну, как минимум, в наличии осадков. А иногда и диаметрально противоположные, и в температуре тоже. Выбирайте, которое вам больше нравится. Это, по большому счету, значения не имеет. Погода будет прекрасная.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
1: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
4: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
3: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
4: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
5: Акция действует до 31 июля.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Ну, прям-таки отрывок из мюзикла «Однажды на Лиговке» от Александра Розенбаума. Такая патетика возвышенная, прям гипертрофированная. Господа, хорошее утро набирает свой ход, день уже не за горами. Понедельник, сегодня 27 июля, если вдруг не забыли или отрывной календарь у вас не присутствует, мы вам напомним. Мы на волнах радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

сердце, я сам себя не узнаю. Моя любовь к тебе вернется, я просто медленно.

0: Александр Новиков, видимо, Маргарита только что. А знаете, мы вообще удивительные существа, и когда мы на чем-то сфокусированы, то слышим и видим только то, что помогает нам якобы ответить на этот вопрос. Но жизнь намного более многогранна. Примерно так же, как и наш любимый жанр. Музыки много, шансон один.
1: Знаешь, боль не навсегда.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

ракетка, меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких Господь не создавал.

кто-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

час. Городские встречи с Ириной Сотниковой и Романом Шаховым. По вторникам, средам и четвергам в 17:00 на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Из России за первое полугодие выдворили почти 44 тысячи иностранцев. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Иностранных граждан выдворили в 59 государств. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект об отказе в российском паспорте мигрантам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами. Иностранцев с судимостью также предлагается лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание. Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Таким образом, планируется оптимизировать предоставление социальных гарантий военным и их близким. Сведения также будут помогать в воинском учете. Закон утвердил Владимир Путин. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, солдаты и их семьи должны получать все положенные меры поддержки оперативно, без ненужной бумажной волокиты. Объем ипотечных кредитов в июне достиг рекордных 24 триллионов рублей. За последний год задолженность граждан по ипотеке увеличилась почти на 10%, сообщает РИА Новости. Одним из факторов роста ипотечного портфеля стал длинный срок погашения кредитов. Средняя продолжительность таких займов в последнее время находится в диапазоне от 20 до 22 лет. Арендаторам с животными охотнее всего сдают жилье во Владивостоке, Казани и Ярославле. В этих городах около половины и более собственников разрешают проживание с питомцами, сообщает РИА Недвижимость. Также лояльны к животным владельцы жилья в Новосибирске, Сочи, Москве и Уфе. В среднем в крупных городах России около 29% арендодателей разрешают жить в квартире с питомцами, что на 4% больше, чем год назад. По словам экспертов, собственники стали активнее конкурировать за арендодателей. Приходится смягчать требования, чтобы быстрее найти жильцов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

бежать, конечно, это здорово, но а что делать, если вдруг боль в суставах? Она не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности – коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Будьте здоровы. Господа хорошие, Денис Денисов у микрофона.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Если, ну, прям непреодолимое желание что-то доказать, ну, возьмите какую-нибудь задачку из геометрии и попробуйте мне теорему вспомнить, и как она доказывается. А в остальном давайте стремиться становиться лучше, добрее, честнее прежде всего с самим собой. Мы же, в свою очередь, радио Шансон, подбодрим, поможем и вдохновим песней.

0: Шутка.
1: Реклама. Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
3: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
2: Да здесь космический выбор и земные цены.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
6: Я раньше знал тебя другой.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вроде бы совсем недавно мы праздновали Новый год, а уже пришло время подводить итоги первого полугодия 2026-го. И да, мы по-прежнему любим кроссоверы. По данным агентства «Автостат», в первой половине 2026-го мы с вами купили больше 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. Это почти две трети всего рынка легковых автомобилей. Лидером продаж в классе неожиданно стал Тена Т7. За полгода реализовали 36 490 машин. Он всего на 1000 автомобилей опередил прежнего фаворита Хавел Джулион. Замыкает тройку родная Lada Niva Travel. В десятке самых востребованных кроссоверов нашлось место и для классики, и для новинок. Тена Т4, Lada Niva Legend, Havail M6, Geely Manjaro, Чинган Юниес и даже Mazda CX-5. Она ворвалась в топ с ростом продаж на 1125%. В общем, если в 2026-м вы ищете автомобиль, который не потеряет в цене и будет долгое время сохранять актуальность, смотрите в сторону кроссоверов. Похоже, это уже не тренд, а образ жизни. Это самая проходимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

двумя руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

0: тебя сделал первую наколку.
1: Только для меня.
2: Слушаю сейчас эту песню в исполнении Михаила Круга и Вики Цыгановой и думаю, а почему бы нам, собственно, в ближайшие несколько минут не похвалиться своими амурными подвигами? А может быть и домашними, но тоже вызванные тем самым великим чувством к своему избраннику или избраннице. Рассказывайте, пишите нам 909-955-103-0, что вы совершили такое грандиозное, экстравагантное, а может быть планировали? Нет, мы берем не всю жизнь, а минувшую неделю, ну парочку максимум, а вдруг планируете сделать что-нибудь на этой? И буквально минуток через 15 огласим лучшие из лучших.
3: Время не ждет, что-то не вышло, глядя в свою

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

Иван Заматаев только что о всяких путешествиях, куда мы, естественно, хотим, можем и отправляемся. Спрашивал я вас о поступках ради человека любимого, и вот, пожалуйста, получите несколько историй. Аркадий рассказывает, что гонял на лыжах в соседнее село, познакомились с девочкой на зональных соревнованиях, и оказалось, что живем неподалеку. Обожать ее начал с первого мгновения и ездил к ней на лыжах. Живем уж вместе 25 лет. Ой, как здорово. Пишет нам Александр, отправил жену в спа, а сам с детьми занимался целый день. Довольна она и счастлива. А Надежда говорит, что шила себе шелковый комбинезон и теперь украшает мужа своей обновкой во время прогулок. Красная изба пирогами, пишет наша слушательница, а жена обновками. Согласен 100%. Все происходит для, ради и упреки любви. Тамара Кутидзе, кстати, об этом высоком, прекрасном чувстве. Долго шла к

9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российская промышленность полностью покрывает все потребности армии и флота, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что темпы роста промпроизводства с 2022 года по некоторым позициям выросли в 20 с лишним раз. Положительная динамика продолжается. Алиханов подчеркнул, что в направлении военной техники активно ведутся инновационные разработки. Новые решения применяют в реальном бою. После полученного опыта они дорабатываются и ставятся на широкое производство. Правительство выделит на поддержку туристической отрасли Севастополя 590 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Разбажаев. По его словам, помощь получат гостиницы, санатории, турагенты, туроператоры и предприятия общепита, зарегистрированные в соответствующих реестрах. Сумма рассчитывается по числу сотрудников в штате. На каждого работника выплата составит 81 279 рублей. Одно из условий получения помощи – сохранение коллектива. В российских самолетах будут показывать на борту часть фильмов с субтитрами и тифлокомментариями для пассажиров с нарушением слуха и зрения. Приказ Министерства транспорта заработает с 1 марта следующего года. Кроме того, с сентября этого года маломобильные пассажиры смогут бронировать места в самолете бесплатно еще на этапе покупки билета. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано место рядом без дополнительной платы. Новый рекорд по добыче золота планируют обновить в Магаданской области в этом году, рассказал глава региона Сергей Носов. По его словам, на Колыме можно добиться результата до 60 тысяч тонн. В прошлом году зафиксирован рекорд по добыче золота в 55 тысяч тонн. Ранее магаданский губернатор рассказал, что в регионе выделили несколько десятков гектаров для желающих стать золотоискателями. Контролировать работу индивидуальных старателей необходимо для соблюдения природоохранных законов. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Много-много лет — это сколько, если быть точнее? Ну, расскажите. Вот всем интересно. А на самом-то деле возраст значения не имеет, главное быть здоровым. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Колено и тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать. У микрофона Денис Денисов.

0: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Улыбайтесь, господа, не стоит дуться. В жизни столько радостных минут. Даже если вам предложат обмануться, соглашайтесь, пусть не вы, другие врут.

Улыбайтесь, быть серьезным не спешите. Не спешите ставить точку на себе. Доверяйте, ошибайтесь и любите. Ну а умников хватает на земле. Улыбайтесь, господа, ведь жизнь проходит.

0: господа.
1: Такое простое действие, как улыбка даже самому себе или собеседнику, или просто незнакомому человеку, действительно на физическом уровне меняет наше настроение. И это доказано множеством исследований и экспериментов. Вывод? Правильно. Улыбайся.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами: «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно, прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, и я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызов. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и не попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Вот это пограничное состояние, которое описывает утро понедельника. И не то чтобы отдохнули, и не то чтобы готовы к работе. Или наоборот, не то чтобы, но хорошо отдохнули. В общем, вы понимаете всю соль, но тут как ни крути. Если понедельники взять и отменить, как в той известной песне, ну что, во вторник тогда будем на начале рабочей недели ныть. Поэтому любой день прекрасен. Сам по себе, по своей сути. Главное, наши отношения и то, что вы в компании «Радио Шансон». Я абсолютно уверен, что все будет замечательно. Если еще не замечательно, значит, все будет еще лучше. Только чуть позже.
1: А он летал на кукурузнике и был прикинут, как положено. Костюм, рубашка, галстук узенький дарил букеты ей роскошные. А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: но свой.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Но эта песня Милены Ваенги вряд ли кого-то оставляет равнодушным. И пританцовываем, пальчиками прихлопываем, ножкой притопываем. Ну а для того, чтобы разгуляться по полной программе, можно на танцпол себе билетики выбрать на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», ну или другие какие-либо места расположения. Встречаемся 14 ноября в столичной лайф-арене. И вот там-то будем рукоплескать нашим любимым артистам, которые будут восхищать своими номерами. И Владимир Ждамиров, и Воровайки, и Лесоповал, и Евгений Григорьев будут там. И вы. Заходите на сайт radioshatson.ru. Информация для лиц старше 12 лет. Увидимся.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
5: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
4: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
5: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
6: Акция действует до 31 июля.
7: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль. Это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября. Этот параметр закреплен законом о федеральном бюджете на 2026-2028 годы, сообщает РИА Новости. 4% только предварительная цифра, окончательную назовут в сентябре. Если фактическая инфляция по итогам года окажется выше прогнозируемой, то правительство может увеличить коэффициент индексации. Военные пенсии проиндексируют автоматически в беззаявительном порядке. Экспорт молочной продукции из России вырос на 14%. За первые 5 месяцев наши производители поставили на внешние рынки 104 тысячи тонн молочки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Агроэкспорт». 28% выручки пришлось на сыры и творог, 23% на кисломолочные продукты, 15% на мороженое. По 10% пришлось на сливки и молоко. Почти 65% всех поставок пришлось на Казахстан, Белоруссию и Узбекистан. Кроме того, экспорт в Египет вырос в 2 раза, а в Тунис – в 10 раз. Единый госэкзамен в следующем году состоится. Отменять аттестацию не планируется, заявил РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что о серьезных изменениях в ЕГЭ школьникам сообщают заранее, чтобы девятиклассники знали, что их ожидает через 2 года. Ранее в Минпросвещение сообщили, что экзаменационная кампания 2026 прошла в штатном режиме без серьезных сбоев. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве плюс 21, днем до плюс 26. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Мы все знаем прекрасно, что дорогу осилит идущий. А что делать, если боль мучает? Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В центре стоматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, уверен, что настроение у вас чудесное, прекрасное, великие свершения ждут. Держите свой такт.
1: Грошик медный зажав в кулаке, на удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою

ошибка на ошибке, но не раз срывавшиеся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким.

полезная штука. Ведь не зря подсказывали нам, что чужие умному наука, нас своим одним лишь дуракам.

0: смириться и не жить.
1: Как раз-то эта песня, музыкальная работа Игоря Слуцкого, адресована тем, кто корит себя за те или иные ошибки, совершенные вообще неважно в какой момент жизни, но все равно возвращаешься к ним из раз в раз и машешь там руками, ходы-выходы ищешь. Господа хорошие. Но ведь именно те самые ошибки приводят нас к росту, к самосовершенствованию, к изменениям. Поэтому не стесняйтесь, не переживайте. Даже если вдруг те, кто неправильно отвечал в акции «Счастливая каюта», они вообще не переживают. Привет передали, в эфир прямой попали, себя испытали. Тонкий намек. Уже перерастает большие обстоятельства. Скоро звоним.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеяло.

0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
1: А что же нам нужно, чтобы стать счастливым? Ну, как минимум, если речь идет о каюте, то тогда загляните на сайт radioshanson.ru, выполнить условия акции «Счастливая каюта» и все, дождаться звонка из студии «Радио Шансон». Та самая история, которая происходит прямо сейчас, войдет наверняка кому-то в память очень позитивно. Вот мы набираем сейчас счастливчика или счастливицу, которой мы дозвонили. Через несколько мгновений. Алло, алло, алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте. Давайте знакомиться. Радио «Шансон», Денис Денисов. Кто вы?
2: Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно. Мы куда дозвонились?
2: Область.
1: Какой регион?
2: Да, да. Тверская область.
1: Тверская область. Прекрасно. Татьяна, как у вас настроение? Давно ли регистрировались?
2: Уже три года, считай, подряд пробую, и вот
1: ух ты!
2: Сегодня это случилось.
1: Ух ты! Ну вот видите, надежда, это даже не надежда, это уверенность в том, что в любом случае в эфир попадете и поучаствуете в акции. Ну чудесно, чудесно. На самом деле, все несложно. У нас всего-то навсего три вопроса. Вы, конечно, знаете, но я напомню на всякий случай. Первый вопрос касательно нашего любимого жанра «Шансон по-русски». Второй вопрос касательно Турции. И третий вопрос – любимые наши советские кинематографические легенды. В каждом вопросе, я уверен, вы знаток, прямо дока, и все, пощелкаете как орешки. Правильно, я думаю?
2: Попробуем.
1: Ну что значит попробуем? Конечно, где уверенность? Где вот эти заветы из «Москвы слезам не верят»? Что, я самый обаятельный, привлекательный, умный, все получится. Все получится?
2: Давай.
1: Все получится. Договорились, минута у нас на все про все. Даем старт.
0: Время пошло.
1: Итак, первый вопрос. В каком городе находится памятник Михаилу Кругу? Тверь, Ярославль, Владимир.
2: Дверь.
1: Зафиксировали. Как называется традиционный турецкий напиток на основе кисломолочного продукта, который часто подают к блюдам в Турции? Айран, кефир, салеп.
2: Айран.
1: Зафиксировали. Какая фраза стала крылатой благодаря фильму «Бриллиантовая рука»? Наши люди в булочную на такси не ездят. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Я не трус, но я боюсь.
2: Первое.
1: Так, подождите, давайте вот фразу мы повторим. Наши люди в булочную на такси не ездят, а ваш Штирлиц попрошу остаться. Я не трус, но я боюсь. Фильм «Бриллиантовая рука». Да-да-да. Тик-так, тик-так.
2: Второе.
1: Второе. Я старался как мог, Татьяна, но «Бриллиантовая рука» вела вас в заблуждение. Я не трус, но я боюсь. Вот так. Все остальное, да, пощелкали как орешки. Ну да ладно. И вообще не огорчаемся по этому поводу. Зато теперь запомнили ее однозначно. Кому-нибудь приветы передадите, поднимите настроение.
2: Передаю всем привет.
1: Всем это кому?
2: Мужу.
1: Так. Угу. А как его зовут?
2: Всем своим. Константин.
1: Угу.
2: И Артем.
1: Артем это сынишка?
2: Сынок.
1: Ой, как здорово. Всей семье Ивановых большой-большой привет. Вам чудесного дня, всего прекрасного, чудесного, замечательного и оставаться в компании «Радио Шансон».
0: Счастливая каюта на «Радио Шансон».

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

чтоб забыть ее, не тратить силы. В день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука

прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Счастливая каюта на радио «Шансон».
2: Так, так, так, и вновь звук рынды, и он неспроста. Все-таки люди отличаются тем, что могут иногда ошибиться, в том числе и признать свои ошибки могут хорошие люди. И мы не исключение. Права была наша слушательница, с которой мы общались, и еще раз ей позвонили. Здравствуйте, здравствуйте. Вначале так случилось, что по ошибке, по недоглядению, недосмотрению, мы, Татьяна, оказались неправы. В частности, и я. Фраза в третьем вопросе. Наши люди в булочном такси не ездят, о которой вы говорили, тоже из бриллиантовой руки. Эти аплодисменты. В вашу честь, вы переходите в следующий тур. Мы вас поздравляем. Ну, давайте уже порадуйтесь. Как хорошо. Было настроение хорошим, а стало еще лучше. Еще раз приношу сердечные свои извинения. Крепко вас обнимаю волнами радио «Шансон» и песнями тоже нашими. Все, переходите в следующий тур, не кладите трубочку, расскажу вам, что да как будет дальше.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонуса за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
3: Раздели!

0: на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Сон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. 1 августа на портале Госуслуги запустят единый сервис получения льгот с помощью карты МИР. Он станет доступен в 3 пилотных регионах – Ростовской и Тюменской областях, а также Башкирии, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сервис предназначен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Среди льгот – скидки в аптеках и магазинах, при посещении музеев, театров и других учреждений культуры. Вскоре станут доступны и льготы на проезд в пассажирском транспорте. Как пояснил вице-премьер, пользователь сможет выбрать в личном кабинете карту МИР для получения социальных льгот. Информация о доступных льготах автоматически потянется из государственных систем, и они будут сразу применяться при использовании карты. Это избавит от необходимости дополнительно предъявлять документы, чтобы подтвердить льготный статус. Школьные учебники и пособия, в том числе рабочие тетради, предоставляют учащимся бесплатно за бюджетные средства школ. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что учебники выдаются детям в пользование, то есть остаются собственностью школы, библиотечного фонда. Обеспечение учеников материалами для факультативов, кружков или подготовки к ЕГЭ и ОГЭ не входит в обязанности школы. Кроме того, Свищев обратил внимание, что прописи, контурные карты и атласы выдаются школами только при условии, что они включены в обязательный список. Во всех остальных случаях их приобретение – добровольное решение родителей. Август в Москве начнется с солнечной и сухой погоды. Днем в предстоящие выходные 1 и 2 августа ожидается температура от плюс 26 до 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, антициклон сформирует устойчивый купол высокого давления над Центральной Россией, обеспечив ясное небо и отсутствие осадков. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22. Курс доллара на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Эх, увлекательнейшая история от Ивана Кучина, которую можно интерпретировать да как угодно. Но факт налицо. Если отбросить поиск тайных смыслов, то все очевидно. Лихо прокатился. Мы с вами лихо путешествуем по волнам душевного радио. Я Денис Денисов. Всем желаю здравствовать. Песни разные. И по темпоритму, и по содержанию, и по смыслу. Но главное, что они душевные. Например, как эта музыкальная работа группы «Лесоповал». А потом Михаил Бублик. А потом Анатолий Полотной, Федька Арманов, Олег Газманов. Музыки много. Шансон один.
1: Попрощались и как рассчитались. Вот и весь наш недолгий рассказ. Что осталось, да вы и остались.

этот сон не проходит. Просто взять, позвонить бы так нет. Этот опыт к нам долго приходит.

Ну что значит фантазии? Вполне себе реальность отправиться вместе с Анатолием Полотно-Федей Кармановым, Евгением Кемеровским, Сергеем Любавиным, Михаилом Бубликом, Евгением Григорьевым и другими артистами шансона по-русски в наше увлекательнейшее путешествие. Бархатный шансон в этом году с 24 по 30 октября в Средиземное море. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Ну что, отправляемся? Конечно, да. Как же

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00.

0: оказания необходима консультация со специалистом.
1: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне временных проблем с топливом в России подскочил спрос на электромобили и гибриды. Рост продаж таких автомобилей за последний месяц вырос на 83% по сравнению со средними показателями первой половины 2026 года. Даже при таком лавинном спросе в автопарке страны электрокаров пока всего 0,2%. Это около 80 тысяч машин. Большая их часть проживает в 10 регионах. Почти треть ездит по Москве. Дальше подтягиваются Подмосковье, Краснодарский край и Санкт-Петербург. На данный момент в стране насчитывается около 8 тысяч публичных зарядных станций. В целом инфраструктура справляется, но в крупных городах уже чувствуется напряжение. В Москве на одну станцию приходится 18 электрокаров и 27 гибридов. Тут уж не до спокойного. Подзаряжусь за чашкой кофе. Власти и частные инвесторы делают все, чтобы инфраструктура развивалась. В лидерах снова Москва. За последнее время открылось 1100 станций. В Санкт-Петербурге прибавилось 400 зарядок. А в Кирове и вовсе удвоили количество станций. По плану к 2030 году в стране должно быть более 72 тысяч зарядных станций. И похоже, скоро поиск розетки перестанет быть сложным и увлекательным приключением. Это самая наэлектризованная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Опытные шансонье, да и, в принципе, люди, повидавшие жизнь. Александр Дюмин, Эльдар Южный только что поделились с нами опытом. Один из самых доступных и эффективных антидепрессантов и вообще средств для изменения своего настроения – это музыка. Песню запели, и все хорошо. Не нравится, как сами поете? Тогда делайте это тихонечко, дома, чтобы никто не слышал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать глупо. Времени уже нет.

легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть, можно все вернуть, только времени уже нет.

0: любят тебя. Но ты болтаешь, не любя.
1: Очень многие боятся оказаться в одиночестве и услышать, чего же на самом деле они хотят. Ну, так, признаться себе. Да, страх он такой. И все равно провидение выводит нас для того, чтобы мы лицом к лицу столкнулись с ним. Надеюсь, у вас пройдет это мягко, спокойно, в компании «Радио Шансон». Стараемся поддержать и помочь.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
3: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда. Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла, во имя той любви, которая была.

Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Пропускной пункт в районе эстонской Нарвы не справляется с потоком желающих попасть в Россию. Об этом РИА Новости сообщил временный поверенный в делах в Таллине. По словам дипломата, в Эстонии на критику людей, которые стоят в многочасовой очереди, отвечают рекомендации воздержаться от поездок в Россию. С 15 июня погранпункт Нарва-1, который ранее работал с 7 утра до 23 часов, сократил график на 4 часа и стал закрываться в 7 вечера. В погранохране объяснили это желанием снизить нагрузку на сотрудников. В результате желающие попасть в Россию вынуждены проводить в очереди целые сутки. Госдума провела заключительное пленарное заседание весенней сессии и 8-го созыва. За 5 лет работы было принято почти 3000 федеральных законов, в том числе 70 базовых законов и 183 закона для обеспечения СВО. Полностью выполнены послания президента Федеральному собранию предыдущих лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что также завершена работа по интеграции исторических регионов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Правительство направит в этом году дополнительно 4 миллиарда рублей на создание новых медучреждений в 8 регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направят на строительство многофункциональных больничных комплексов, онкодиспансеров, родильных домов и хирургических отделений. Медицинские учреждения построят в Магаданской, Псковской, Ростовской, Челябинской областях, в Мордовии, Кабардино-Балкарии, на Камчатке и в Красноярском крае. Россияне стали в 2 раза чаще ремонтировать технику старше 8 лет. Об этом газете «РУ» сообщили в одном из сервисных центров. Самой востребованной услугой стала замена аккумулятора. Еще 20% случаев связаны с заменой дисплея, 15% с ремонтом цепей питания и разъемов зарядки, восстановлением кнопок питания и кнопки домой, а также чисткой динамиков. Чаще всего за ремонтом техники обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Вот и здравствуйте. И в радости, и в горести всегда рядом. Радио Шансон и программа по заявкам, как дважды в день выходящая. А в будни и еще много других затей, интерактив, общения и музыки в достатке всегда. Денис Денисов у микрофона. Как же здорово, что вы с нами.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, мы будем во всех параллелях сквозь время.

0: Шансон. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: нашей любви.
1: Да, мечтаю проснуться с тобой.
0: Все сложнее ее оживить.
1: Снова в омут нырнуть с головой.
0: Воля неба проси, не проси, проси. Я чего-то так трепетно ждал.
1: Помнишь, как-то водитель такси нас красивой парой назвал.
0: А время уходит.

0: время уходит, время уходит.
1: И рядом все реже,
0: звонки не проходят, звонки не проходят.
1: Ну где же ты, где же, где же ты, где же?
0: Просто мы с тобой из будущего пара. Заново любовь нашу не прочесть. Я давно устал,
1: я давно устала.
0: Если где-то ты, почему я здесь? Просто мы с тобой из будущего пара. Часто говорят близкие друзья, сколько я мечтала,
1: но жива
0: любовь.

0: Все рассуждения о том, что откладывать на завтра, ну, так себе история.
1: Если речь идет о том, что любовь жива, и все будет хорошо, вот, ну, уверены в этом, и он, и она.
0: Долой, долой все вот это умничество, и наслаждаемся мгновением и моментами. А когда это все происходит, мы что делаем? Как правило, танцуем.
1: Ну, так и не сдерживайте себя. Танцуйте.

0: Реклама.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

носит. Над рекою ветер смолк, коню уздечку сбросил. Воля вольная она, для цыган святая. Конь, гитара да луна, их кусочек рая, их кусочек рая.

0: Ночные прогулки, встречи рассвета, все это, друзья мои, про лето. Хоть и говорю стихами, а многие еще этого и не сделали. Ни в поход не сходили, ни просто на берегу реки не посидели. Ножки даже не помочили. Давайте-ка это исправлять. Осталось совсем немного, это же финальная неделя июля, август, а потом все, календарная осень. Пусть нам в предстоящий, в запланированный день путешествий погода шепчет. Об этом группа «Сентябрь».
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок» с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куленков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Катилась по наклонной моя музыкальная вахта. И вот, собственно, финиш оказался буквально перед самым носом. Денис, минувшие несколько часов был с вами. Откланиваю и желаю прекрасного и плодотворного дня этого. Он пусть продолжается. В новом часе встречайте Романа Шахова. Всем пока. До завтра.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество ликвидированных гостиниц в России в этом году взлетело почти на 22%. По итогам первого полугодия закрыли свыше 2000 организаций, занимавшихся гостиничными и санаторно-курортными услугами. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Кроме того, на 5,5% упало число регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей до 3000. Охлаждение началось на фоне снижения спроса на услуги. Также на сокращение повлияло падение въездного туризма из-за массовой отмены рейсов на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Рынок электрокаров и гибридов в России за год вырос в 2 раза. За первое полугодие было продано 54 тысячи таких авто, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что речь идет об известных российских брендах, локализующихся в Липецкой особой экономической зоне. Кроме того, в ближайшее время на рынок выйдут около десятка моделей, разработанных различными производителями. В их числе автомобиль «Атом». Первые машины уже передали покупателям. В России может образоваться дефицит маленьких квартир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на девелоперов. После введения ограничений на строительство жилья площадью до 28 квадратов в Москве и области, застройщики стали осторожнее подходить к проектированию микростудий и в других регионах. Кроме того, типовое жилье теряет популярность, в то время как рынок переходит к классам «Комфорт» и «Комфорт плюс», где доля студий меньше. Искусственный интеллект будет следить за состоянием рек в Москве. Правительство столицы и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве в природоохранной сфере. На водных объектах будут внедрять инновационные цифровые решения, сообщает РИА Новости. На территории города более 2000 прудов и рек. За последние 12-15 лет качество воды в Москве улучшилось. Благодаря модернизации очистных сооружений концентрация нефтепродуктов снизилась на 56%, фосфатов на 63%. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: одной ваенгой открыли новый час. Позвольте поприветствовать всех вас.
1: Нам приехал наш.
0: Друзья, очень рад новой встрече. Начало второго в летней Москве. Здравия желаю. Пусть этот день принесет вам приятные эмоции. Ну а с ним все остальное точно подтянется. Мы тут меломаним сами и вас тоже приглашаем. Скоро в эфире «Шансон не без качки» от Владимира Маркина и белоснежнейшая романтика Виктора Королева. Кстати, Виктор Иванович, с прошедшим днем рождения. Но прежде Михаил Шуфутинский. Вспомним замечательную песню. Алексей Гарнизов, Евгений Муравьев. Ой, да, какие наши годы!
2: Кто так решил, я не знаю, но спорить не стал. Каждому небо свое предназначено, видно. Был, привлекался, имел, награжден, состоял. Но не жалею ни грамма, и мне не обидно. Можно и крестик, и пулю отлить из свинца. Ведь содержание точно зависит от формы. И приютить я смогу, если надо, птенца. Но не смогу перепутать я

0: Шансон. Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: полной карете.
1: Летом я хочу на море. Такая у меня традиция. Каждое лето хотеть на море. Лето на радио «Шансон».

0: уверен, с этой песней никто не заскучал. Спасибо большое Владимиру Маркину. Друзья, вспомнили красивое произведение на стихи Геннадия Шпаликова. Немного оттепели вам в летнем эфире. Сейчас у нас небольшая вестибулярная пауза. Скоро здесь новейшая душевная фитотерапия с Ярославом Сумишевским, кое-что жанровое от Кати Огонек и знаменитый дамский угодник из Кургана.
1: Реклама.
2: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
3: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
2: Да здесь космический выбор и земные цены.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
4: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Мелодия в памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью бешеной.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: радио «Шансон».
1: Снова у нас за окошком сирень цветет. Весна без тебя, любимый.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Играем это четверть века, годков так 25. Вспомнили Михаила Круга, салют тем, кто любит путешествовать по стране, да? В том числе по железной дороге. Хороших вам попутчиков, друзей, интересных направлений, ярких впечатлений. Что касается музыки, мы тоже, знаете, просто так не сидим без дела. Скоро для куража легендарный хит Анатолия Крупного в прочтении его коллег по цеху. Но прежде сбавим обороты. Олег Митяев. «Повзрослели наши дети».
1: На ночь кефира грамм 300, утром овсяную кашку

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

С ней душу для восторга приготовь. Взаимности вам в отношениях и музыкальных симпатиях, так чтобы вместе слушать хорошую музыку. Далее прибавьте громкость на радио «Шансон» Султан Лагучев.

0: голосом.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Департамент транспорта Москвы призывает водителей быть внимательными на дорогах из-за непогоды, проверять исправность дворников, следить за наличием стеклоомывающей жидкости, сохранять дистанцию и скоростной режим, а также снижать скорость перед пешеходными переходами, говорится в сообщении ведомства. Во время движения просят не отвлекаться на телефон и быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах. По данным гидрометцентра, сегодня в Москве и Подмосковье в течение дня дождь, местами сильный, грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту, так как это значительно снижает риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. С такой рекомендацией выступили специалисты Центра финансовой экспертизы организации «Роскачество», передает газета «РУ». Цифровую карту можно выпустить бесплатно. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции. Это позволит предотвратить вывод средств даже в случае, если преступники узнают реквизиты карты, подчеркнули эксперты Роскачества. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на понедельник, 27 июля. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

проблемы в личной жизни и на работе нервный фон, поддержит радио «Шансон». Спасибо Вумеру. У микрофона Роман Шахов. Друзья, для вашего хорошего отдыха мы придумали чудесный эликсир. Фестиваль «Бархатный шансон». Праздник с полезными микроэлементами турецкого морского воздуха и макрочастицами жанровой музыки с 24 по 30 октября. Подробности и билеты на сайте «Радио Шансон.ру», категория 12+. Скоро в эфире кое-что настоящее от Стаса Пьехи и Владимира Маркина, неувядающий летний шлягер Владимира Вячеслава Добрынина со вкусом Ирины Круг, московская возвышенная в исполнении Валерия Кураса и Сергея Войтенко, но прежде один из участников «Бархатного шансона» Михаил Бублик.

Стас Пьеха и Владимир Иванович Маркин только что в летнем эфире «Шансона». Еще больше хорошей, родной, нужной музыки. Друзья, сегодня прозвучит в программе по заявкам военнослужащих «Катюша». Это и место встречи боевых товарищей. Ведущий программы – президент Союза офицеры группы «Альфа», полковник запаса Алексей Филатов. Начало в 17:00 по Москве. Смотрите, слушайте, не пропускайте. Сейчас небольшой привал и снова к песням.

руки, прохлада меня не мучай. И не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

0: грозою озонируя эфир, шансоном украшаем мир. Спасибо Александру Маршалу. Знающие люди пишут, что дождь снижает уровень стресса, успокаивая нервную систему. Звук капель якобы помогает расслабиться и улучшает качество сна. Ну, с другой стороны, огород польет. Не проспите, друзья. Скоро в эфире веб-шансон от Сергея Трофимова и его же хит в исполнении Александра Иванова. Но прежде группа Михаила Танича «Лесоповал».
1: Воспоминания у всех, воспоминания. Хоть ты хороший человек, а хоть плохой. И буквы палочки, и первое свидание. И рюмка первая с друзьями,

Костры таежные, картошечка в зале. Спасибо всем, откуда мы отчалили.

забыто. Воспоминания, а мы ушли из прошлого. Зачем печалиться о том, чего не смог?

0: на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А на Руси любим, считай, что испокон. Плейлист радиостанции «Шансон». Спасибо Александру Иванову. По всей стране бросаю клич, да и по всей планете тоже. Скоро в эфире программа «Только для вас». Привет и поздравления в 15:00 по Москве. Да, знаете, не забывайте. Ну а прямо сейчас вернемся к музыке. Прибавьте громкость. Лирика в эфире. Сергей Любавин.

заря, и закаты сгорели, только тучи плывут над моей головой. Почему мы любовь уберечь не сумели? Почему все не так между мной и тобой?

0: голосом.
1: 15 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы 8-го созыва в Кремлевском дворце. Президент России назвал прошедшие 5 лет сложными и крайне ответственными для истории России. Он поблагодарил депутатов Госдумы за эффективную работу по защите национального суверенитета, отметив быстрое и качественное принятие решений, необходимые для страны, и назвал весомым вклад всех фракций Госдумы уходящего созыва. Президент призвал депутатов использовать предвыборный период максимально нарочительно и продуктивно, собирая наказы людей. В числе приоритетов бюджета на следующие 3 года, наряду с укреплением обороны, решение социальных задач и поддержка экономики. Госдума 8-го созыва завершила сегодня свою работу. Депутаты за 5 лет работы приняли 2980 федеральных законов, заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что все послания президента Федеральному собранию прошлых лет выполнены на 100%. Евросоюз исключил из санкционного списка российский соболиный мех. Запрет распространяется на выделанные меховые шкурки за исключением соболя. При этом в документе не указывается причина внесения соответствующих изменений. По некоторым данным, исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, которые входят в число крупнейших европейских импортеров дорогостоящего меха. Август в Москве начнется с 30-градусной жары. В начале последнего месяца лета жители столицы ожидают солнечная и сухая погода. Днем воздух прогреется до плюс 32, сообщает гидрометцентр. Предстоящие выходные в метеорологическом отношении будут идеальными. По-летнему теплую погоду жителям Центральной России обеспечит купол высокого атмосферного давления. Что касается ближайших дней, то вторник, 28 июля, станет самым теплым днем рабочей недели в Москве. Завтра плюс 28, а среда с показателями плюс 18 окажется самым холодным днем на этой неделе. Доллар стоит 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Мария Деева, радио Шансон.
0: На радио Шансон программа по вашим заявкам.
2: Московское время, 15 часов 2,5 минуты. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир радио «Шансон». В студии Роман Шахов. Добро пожаловать в программу «Только для вас». Привет и поздравления. Пожелания хорошего дня и жарких выходных. Все это здесь в ближайшие 60 минут. Номер, напомню, плюс 7-909-955-1030. СМС-ки отправляйте, функционирует мессенджер «Макс». Пожалуйста, сообщения свои подписывайте. Также есть возможность писать сообщения на нашем обновленном веб-сайте radioshanson.ru. По праздникам. День работника МФЦ в России обнаружил я. Поздравляю всех сотрудников. Огромное спасибо вам за ваше терпение, за то, что помогаете с документами нам и всегда вот находитесь в таком правильном дзене. Это очень согревает. Что пишете вы? Дмитрий на связи. Привет. Наше самое любимое радио «Шансон». Сегодня у нашей мамы Лилиан юбилей. Просим поздравить, пожелать от дочки и зятя огромного здоровья. Очень любим и ценим. Делаем, поздравляем. Надеюсь, что мама сейчас в компании «Шансона». Добрый день, любимое радио «Шансон». Очень прошу поставить песню в исполнении Игоря Слуцкого «Думы мои, думы». Я очень люблю своего мужа Василия, но дома бываю очень редко. Причина в том, что работаю уже год без выходных, и он очень скучает. Очень прошу для него поставить любимую песню с любовью к радио «Шансон» и с огромным уважением к Роману Шаху. Спасибо. Постоянная слушательница Людмила Тимофеевна. Песня прозвучит. Друзья, сообщение, пожалуйста, присылайте, сразу подписывая. Также указывайте, из какого вы города. Тоже интересно, такую сделаем географическую перекличку. Плюс 7-909-955-103-0. СМС-сообщение тоже рассматриваю. Ну и что касается Игоря Слуцкого, да вот он прямо сейчас. Прибавляйте громкость, подпевайте.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Программа продолжается. Есть сообщение от Лидии из Санкт-Петербурга. «У меня вчера был день рождения. Поздравьте меня хорошей песней, ваша постоянная слушательница. Лидия, принимайте мои самые искренние поздравления. Поздравляем с днем рождения Орлова Руслана. Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, любви, исполнения желаний, достатка. Пусть все будет у него отлично. Жена, мама, теща, дети и наша любимая внученька Сонечка». Шансон тоже присоединяется. Хотим поздравить с днем рождения своих коллег Дмитрия Барсукова и Алексея Потапочкина. Желаем здоровья, семейного благополучия, мирного неба, семейного счастья. Пожарная часть номер 3, поселок городского типа Яя, Кемеровская область. Дмитрий Масловский написал. Мы тоже желаем всего самого доброго. Елена на связи. Здравствуйте. Хотим поздравить с днем рождения Орлова Руслана. Это уже видел я. И надеюсь, что Руслан не пропустил. Единственную, дорогую и любимую Жанночку поздравляю с нашим 30-летним юбилеем. Готовлю вкусный ужин и жду, когда она придет с работы на своих мягких лапках. Прошу включить для нее песню в исполнении Юлии Михальчик «Стану твоей кошкой».

0: сообщение пришло из Воронежа. На связи Валерий. Я очень надеюсь, что сейчас Жанночка тоже где-то в компании «Радио Шансон» нас слышит. И все будет таким образом, как написал благоверный. Спасибо вам за такие красивые слова. Друзья, номер, напомню, +7 909 955 1030. СМСки, мессенджер Макс. Сообщение, пожалуйста, не забывайте подписывать. Ну а прямо сейчас «Буду твоей кошкой». Юлия Михальчик на шансоне.
1: Ты один, совсем один.

0: Если кто-то еще не знает, Александр Егья только что в эфире радио «Шансон». Пишу заранее, прошу передать привет и мои самые лучшие слова моей подруге Галине Анатольевне Коцких. Наконец она приехала ко мне на дачу, и я очень этому рада. Мы дружим больше 25 лет, многое пережили вместе, и моя любимая подруга не раз оказывала мне неоценимую ничем поддержку. Люблю тебя, мой галчонок, живи долго и счастливо. Передайте, пожалуйста, для нее хорошую песню. Заранее спасибо. Надеюсь, для нее это будет приятный сюрприз. Лена с приветом из Кобрина. Насколько понял, из Петербурга пришло это послание. Добрый день, радио «Шансон», «Орел». Передаю привет всем орловчанам и особенно моему папуле. Мы сейчас на даче, собираем урожай. Папуля, Александр Рубцов, люблю тебя очень. Ты замечательный. Твоя дочь Юлия. Радио «Шансон» присоединяется. Орлу привет. Дорогой радио «Шансон», прошу поддержать моего мужа Игоря Витальевича Бузакова. Он сейчас сажает на даче деревья, ему очень тяжело. Я его поддерживаю, как могу, а вы поддержите хорошие песни. Любящая жена Ирина. Игорь Витальевич, берегите спину. Да, вот деревья вырастут, спина, как говорится, у нас одна. Сейчас сделаем небольшую паузу, и Игорь Витальевич отдохнет, и музыканты немного тоже дыхание переведут. Совсем скоро послушаем. Вот Лариса Емельянова попросила песню в исполнении «Шамана». Эта песня через какое-то время появится здесь, в эфире. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Шаман только что в эфире. Добрый день, радио Шансон. С большим приветом к вам из Рязани. Леночка Карабанова. Хочу передать привет в Туму своей мамочке. Она сейчас на даче, закрывает огурчики и варит варенье. А также привет моей сестренке Марии Барановой из Рязани, Дмитрию и всем моим друзьям, любителям шансона. Пламенный привет. Желаю всем удачного дня, здоровья, хорошего настроения, добра и позитива. И вам, Роман, привет от меня. Хорошего настроения вам и передайте мне привет. Леночка, большущий вам привет. А Сергей и Оксану Харитоновых из города Ульяновск с 35-летней годовщиной свадьбы. С коралловой свадьбы поздравляют родственники, семья Фефеловых. Желаем любить друг друга и быть любимыми. Андрей написал сообщение, мы присоединяемся. Далее. Ой, у нас девочек из 10-го комбината ООО «Оптимист». Переезд, место работы. Привыкаем на новом месте, обустраиваемся. Катя, Наташа, Лена, вам привет. И первым делом включили любимое радио. Поставьте нам, пожалуйста, «Цепи» в исполнении Александра Марцинкевича. Об этом написала Оля. Ну, желаем, чтобы новоселье прошло весело. Включайте погромче, чтобы, так сказать, на удачу все у вас там на новом месте так сложилось, как вы этого запланировали. И еще привет, радио «Шансон» из города Мегион. В этом году север, лето, балует, жара по 30. Всем добра. Слушайте, ну это замечательно, когда такая погода. Это замечательно. Номер, напомню, для всех регионов, где холодно и жарко, плюс 7-909-955-1030. Свои сообщения подписывайте. А прямо сейчас Александр Марцинкевич и «Кабриолет».

Дмитрий Жук только что в эфире «Шансона». Далее «Добрый день». Радио «Шансон» пишет нам любящий папа Дима. Привет любимой дочке Дегтяревой Дашеньке. Привет в город Курск. Я надеюсь, что все долетело. Дашенька сейчас в нашей компании. Поздравляю свою подругу с юбилеем 60 лет. Мещерякову Галину. Здоровья, долголетия, успехов во всем. Город Липецк. Вера. И поздравьте ее мужа Игоря, ему сегодня 63. Поздравляю. Любимое радио «Шансон», передаю большой привет своей любимой мамочке Людмиле Ивановне. Желаю ей крепкого здоровья. Дочь Наталья, спасибо большое, любимое радио. Людмила Ивановна, наши для вас поздравления, самые теплые, самые светлые. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, мою сестричку Ирину Морозову с днем рождения. Ее младшая сестренка Прасковья Витальевна написала сообщение. Подпишивайтесь. Это здорово. За это вам большущая благодарность от меня лично. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет самому лучшему мастеру маникюра Маринке. Делаем маникюр и слушаем радио «Шансон». Вдохновения вам и точности в работе позвольте пожелать. Есть еще сообщение, но думаю, что уже в этот раз не успею почитать, потому что была просьба в одном из ваших посланий поставить произведение под названием «В таверне» в исполнении Ивана Кучина. И вот сейчас самое время прибавить громкость, чтобы песню послушать.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Зайнаб Махаева только что в эфире радио «Шансон». Поздравляю своего любимого супруга Павла с годовщиной нашей свадьбы. Дорогой мой муж, я очень сильно тебя люблю и хочу сказать тебе спасибо за все годы, что ты рядом. Ты мое надежное плечо, моя опора. Татьяна написала сообщение. Я надеюсь, что Павел в нашей компании. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому супругу Алексею Овчинникову. Мы штукатурим дом. Екатерина написала: удачи вам, пожелаю и ровных стен. А у меня нет никаких праздников и поздравлений, просто выходной день у меня. Стирка, уборка, готовка, ведь завтра на работу, но я счастлива. Муж, дети, внуки, все с больших букв написано. Людмила, город Истра, спасибо за вот эту позитивную энергетику. Передаю привет своим соседям Валентине и Сергею Мавриным, добрым и очень хорошим людям. Нас разделяют тысячи километров, но уважение и воспоминания всегда рядом. Вот здесь я не нашел подписи. Шлем свои самые теплые поздравления из города Тулы для Марины и Анатолия. Поздравляем Алексея Наумова, самого мужественного и лучшего МЧСника, начальника из Суворовского района города Чекалины. И, конечно, желаем богатырского здоровья и благополучия в доме. Радио «Шансон» присоединяется. Любимого мужа Алексея Ильинского с прошедшим днем ВМФ и всех причастных. К этому празднику буду благодарна, если поставите песню «Крылышки» в исполнении Чепика. Это попросила Вероника. Сделаю чуть-чуть позже, Вероника. Не пропускайте, Алексей, будь поблизости, песня прозвучит. Прошу передать привет и поставить песню «Марина, Мариночка» в исполнении Михаила Шуфутинского. Хохловой Марине, она очень хороший друг, пусть эта песня ее порадует. Спасибо вам. Ну вот здесь опять же нет подписи, но я надеюсь, что Марина Хохлова громко послушает это произведение. Друзья, заканчивается дневная программа только для вас. Впереди в 21.00 по Москве вечерняя. Смотрите, слушайте. Ну а прямо сейчас подпевайте Михаилу Шуфутинскому.
1: Который год я по земле скитаюсь, но голос твой летит за мной.

0: Здравствуй.
1: Привет.
2: Городские встречи с Ириной Сотниковой и Романом Шаховым. По вторникам, средам и четвергам в 17:00 на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Самсон.
1: 16 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин наградил председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом за доблестный труд. Торжественное награждение прошло на встрече в Кремле с депутатами, завершающего работу 8-го созыва. Кроме того, орден за заслуги перед Отечеством второй степени вручили первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову, главе Комитета Госдумы по контролю Олегу Морозову. Также орденом Александра Невского наградили депутатов Вячеслава Никонова и Петра Толстого. Орден за доблестный труд был учрежден в феврале 2024 года. Им награждают за большие заслуги в трудовой и служебной деятельности, вклад в государственное строительство, научно-технологическое развитие страны и решение социально значимых задач. Вячеслав Володин возглавляет Госдуму с 2016 года. Международная федерация гимнастики подтвердила полный допуск россиян и белорусов на свои турниры, но допустила исключение в случае требований со стороны местных властей. Об этом сообщает пресс-служба организации. Там подтвердили свою твердую убежденность в том, что спорт и политика должны быть разделены, а спортивные мероприятия должны служить нейтральными платформами, способствующими единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности, говорится в сообщении. Федерации признали, что немедленно допуск россиян может вызвать сложности из-за потенциальных правительственных ограничений, на которые организация не способна повлиять. В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать завтра с 9 утра и до 21 часа. Как сообщили в гидрометцентре, во вторник местами ожидаются ливень, гроза, а также усиление ветра до 15 метров в секунду. В свою очередь, столичный Дептранс призвал водителей соблюдать дистанцию, скоростной режим из-за дождя, не отвлекаться на телефон во время движения. В заключении выпуска официальный курс валют на понедельник, 27 июля. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Юань стоит сегодня 11 рублей 50 копеек. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Еще чуть больше месяца до школы. Есть время и для чипсов, и для гаджета, и кофе. Правильного вам рациона питания с хорошей музыкой поможет, конечно, радио «Шансон». Тут все сбалансировано. За стойкой, за пультом Роман Шахов. 16 часов 7 минут московское время. Александр Розенбаум открыл новый час. Всем хорошего дня. Пожелаю чудесного понедельника. Пусть он станет замечательным заделом на всю трудовую неделю. Что касается музыки, дорогие друзья, впереди у нас музыкальное откровение славы, посвящение далеко не городской зазнобе Алексея Петрухина и Ярослава Сумишевского. Но прежде Стас Михайлов. Вспомним один из главных хитов народного артиста России.

0: тут надобно предупредить, от сладких дифирамбов спелый может забродить. Спасибо Славе, ясности и взаимности вам в отношениях, друзья. Мы сейчас сделаем небольшую паузу на рекламный десерт. Скоро в эфире «Воровайки». Кстати, группа в пятницу вечером будет в программе «Живая струна». Не пропускайте. Ну и через несколько минут рейтинг автомобильных пристрастий россиян 2026 года. Подробности у Дмитрия Малыгина в программе «Дави на газ».
1: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
3: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
2: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
4: Акция действует до 31 июля.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вроде бы совсем недавно мы праздновали Новый год, а уже пришло время подводить итоги первого полугодия 2026-го. И да, мы по-прежнему любим кроссоверы. По данным агентства «Автостат», в первой половине 2026-го мы с вами купили больше 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. Это почти две трети всего рынка легковых автомобилей. Лидером продаж в классе неожиданно стал Тена Т7. За полгода реализовали 36 490 машин. Он всего на 1000 автомобилей опередил прежнего фаворита Хавел Джулион. Замыкает тройку родная Лада Нива Тревел. В десятке самых востребованных кроссоверов нашлось место и для классики, и для новинок. Тена Т4, Лада Нива Легенд, Хавел М6, Джили Манджаро, Чинган Юниес и даже Мазда CX-5. Она ворвалась в топ с ростом продаж на 1125%. В общем, если в 2026-м вы ищете автомобиль, который не потеряет в цене и будет долгое время сохранять актуальность, смотрите в сторону кроссоверов. Похоже, это уже не тренд, а образ жизни. Это самая проходимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха в азиатские очи мои.

припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня. Под черемухой девушка смелая в первый раз целовала меня. В сердце вспыхнул пожар, и, наверное, не погаснет уже никогда. Так горячо.

земле я заблудший и поздний гость. В небе звездочка смотрит за мной. Как храню я все то, что запомнилось под ветвями черемухи той. Распалю, растреплю себе нервы я, истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты?

шансон, что отзывается в сердце каждого только что в летнем эфире. Огромное спасибо Ивану Кочину. Музыка способна поддержать в разных ситуациях, особенно в понедельник, а уж по субботам становится настоящим эликсиром жизненных сил. Вы сами, друзья, в этом сможете убедиться. Суббота, 14 ноября, Лайф-Арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Концерт, который наполняет позитивом, позволяет раскрыться в танце. Да, подробности и билеты на сайте «Радио Шансон.ру», категория 12+. Рекомендую.

0: просто шутка.
1: Реклама.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните, звездочка 125. И узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните, звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Все слезы тоже соленые, а ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
1: Радио Шансон. 25 лет для вас.

конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Владислав Медяник только что в эфире «Шансона». Для тех, кто надеется передать привет сослуживцам, боевым товарищам, напомню, что в 17.00 у нас очередной выпуск программы «Катюша». Ведет ее президент Союза офицеров группы «Альфа», полковник запаса, автор-исполнитель Алексей Филатов. Принимайте активное участие, не пропускайте, ну, слушайте в любом случае, вдруг для вас что-то скажут. Ну, а прямо сейчас сеанс музыкальной терапии. Прием ведет Марк Бартон.
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: вкусом.
1: 17 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Правительство Черногории утвердило введение визового режима для граждан России и Беларуси, а также для туристов из Китая, Саудовской Аравии и Турции. Новые правила начнут действовать с 1 ноября этого года. До этой даты туристы могут находиться в государстве без специального разрешения до 30 дней. Теперь для любой поездки потребуется официальное одобрение властей. Мера затронет все типы поездок – туристические, гостевые, деловые и транзитные. Исключения будут действовать только для владельцев действующих дипломатических паспортов. Официальная причина инициативы – приведение миграционного законодательства в соответствии со стандартами Евросоюза. В России утвердили ГОСТ, устанавливающий требования к игрушечному оружию для детей. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года и будет распространяться на изделия, предназначенные для игры детей в возрасте до 14 лет. Об этом говорится в приказе Росстандарта. Требования не будут распространяться на пневматическое оружие, использующее сжатый газ, за исключением водяных пистолетов и ружей, а также на точные копии огнестрельного оружия, катапульты, арбалеты, рогатки и другие устройства для метания, если они не предназначены изготовителем в качестве детской игрушки. Кроме того, действие ГОСТа не затронет изделия, предназначенные для лиц старше 14 лет. Российский саблист выиграл золото чемпионата мира по фехтованию. В финале Павел Граудынь победил представителя Республики Корея До Кён Дона. Поединок закончился со счетом 15-7. Граудынь принес российским фехтовальщикам первую медаль на международных турнирах с момента возвращения флага и гимна. В заключении выпуска официальный курс валют на понедельник: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит сегодня 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 27, ветер западный 2 метра в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 17. Вечером дожди прекратятся и возобновятся завтра днем. Мария Деева, радио «Шансон».
0: Катюша на радио «Шансон».
2: Нас вела война.
0: Место встречи боевых товарищей.

праздником сегодня поздравляем гордо наш морской военный и весь российский флот. 330 лет уже на защите твердой, для врагов преграда, для Родины оплот. И не страшны морские ветры, ураганы, мужество традиции пронесли не зря. От простых матросов до славных капитанов все защищают верно русские моря.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Катюша и ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». Сегодня мне помогает тот редкий случай — Роман Шахов.
2: Всем привет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я надеюсь, что вам даже не надо напоминать, о чем наша программа, зачем наша программа. Ну, на всякий случай, вдруг у нас появились новички. И, кстати, очень хотелось бы услышать новые, молодые голоса с какими-то совсем свежими, я бы сказал, современными какими-то историями из жизни военнослужащего. Итак, что мы делаем? Мы этот час не просто слушаем хорошую музыку, но и вспоминаем, как кто-то в далекие-далекие годы, кто-то совсем недавно служил, чем служба запомнилась. Вспоминаем о боевом войсковом товариществе, о командирах, которые были, может быть, на первый взгляд строги и так жестковаты. Но вот поверьте мне, сколько знаю военнослужащих, ребят, своих соратников, проходит 10-20 лет, и с командирами встречаемся со слезами на глазах, просто в благодарности, что когда-то научили, когда-то не дали свернуть на скользкую дорожку, помогли, притянули дружескую руку помощи, кого-то научили вместо отца, например, бриться, потому что, да, а что там, вот я, например, в 17 лет одел сапоги, пришел в казарму, у меня еще даже вот пуха практически на лице не было, поэтому, в общем-то, бритву научил держать, ну, практически командир, я бы сказал так, старшина нашей роты, который был на 3 года старше нас. Так вот, дорогие друзья, не просто слушаем, участвуем в нашей программе. Для этого, кто, ну, так скажем, не чувствует в себе сегодня, вот, скажем, настроение поговорить, может просто нам написать в Макс или в смс-очку по телефону плюс 7-909-955-1030. Плюс 7-909-955-1030. Вот, кстати, уже в Максе наш постоянная слушательница Галина написала сообщение. Знаете, я посмотрел по ее сообщению, она пишет практически только-только по понедельникам, когда мы выходим. То есть, представляете, на шансоне слушает и участвует только в нашей программе. Здравствуйте, Катюша. Вчера был день военно-морского флота, и по традиции бывшие сослуживцы встретились в парке Северное Тушино. Встреча обычно происходит раз в год, но поражает крепкая мужская дружба на протяжении более чем полувека. Армия сближает, это точно. Армия сближает и не дает забыть эти классные, веселые, жизнерадостные, энергичные годы, которые, можно сказать, сделали такой задел на всю жизнь. Ведь что там говорить? Многие, скажем, остались в той же профессии, что и получили в армейские годы. Кто-то вообще нашел свою вторую половину, обзавелся ей. А кто-то вообще в эти 2 года или 3 года службы решил всю свою сознательную жизнь, все свои лучшие годы отдать службе в армии. Так что поэтому, дорогие друзья, не просто слушайте, не будьте сегодня пассивными. Погода, в общем-то, хорошая. Поэтому я вас очень прошу активно поучаствовать в нашей программе. А для этого нужно набрать телефончик 8-495-223-5550. 8-495-223-5550. Звонить нужно начинать тогда, когда мы с Романом выйдем из эфира, начнется реклама или музыка, тогда у меня будут руки и уши свободны, и я с вами с удовольствием поговорю, а потом выведу в прямой эфир. Буквально хотел вам маленькую историю на 30 секунд рассказать, которая пришла мне в соцсети, но прям очень, знаете, приятно поражает. Николай, это все случилось в Волгограде. Николай, отец семейства, у него, так скажем, три сына. И когда его старший сын пошел служить срочную, Николай принял решение и принял участие в специальной военной операции. И вот вы знаете, как бы, ну, срок службы подошел у сына к концу, и Николай, ну, понимая, как важно для сына, а сыну, кстати, не сказали, что отец ушел на спецоперацию, ну, специально, чтобы, может, лишний раз не волновался, но он понимал, что встретит на перроне сына он должен. Уговорил руководство дать ему маленький отпуск, буквально 3 дня, добрался туда на перекладных, и вы понимаете, 2 человека встретились. И сын понял, что отец не просто говорил всю жизнь слова, а это человек, который своим примером покажет, как жить. Звоните, дорогие друзья.
3: Спасибо. И получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес поможет. помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

литейном время застыло, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». А на второй линии у нас Александр Николаевич Юрьев. Александр Николаевич, добрый день.
2: День добрый, Алексей, день добрый.
1: Рассказывайте, что привело вас в наш эфир, кому привет передавать будете. Сначала напомните, где, когда служили.
2: 1980-1982, 98-я воздушно-десантная дивизия, 299-й парашютный полк, даже 3-й батальон. Но хочу передать для начала всем привет своим сослуживцам, кто слышит. Но с прошедшим днем поздравить день ВМС. Ребята тоже отличный морфлот. Я звоню с Липецка, видел вчера на машинах, катались с флагами. Все нормально.
1: А вот интересно, а вот морская пехота, она к морфлоту принадлежит или к десантуре?
2: Морфлоту.
1: Такие десантники, да, от морфлота.
2: Да, это у нас другая чуть-чуть структура. Но они тоже прыгают, прыжки у них. Но я хочу своему полку передать. Вы знаете, где он находится. Я вот занимаюсь 4.5 года гуманитарной помощью. Водил свой полк. Ну, как можно сказать, ну, сейчас там уже совсем другие бойцы. Свой полк водил 99-й. В разные направления, так можно сказать. Ребята мне дарили шеврон, оттуда есть у нас, у меня оттуда. Ну, вот такая. Ну, а история одну я коротенькую расскажу. Первый прыжок. Там второго прыгал, я на гражданке не прыгал. Но всем известно, на площадке приземления там наблюдатели стоят, радиостанция, и люди там. Ну, я первый раз приземлился, конечно, недалеко от прапорщика. Прапорщик был старший. Ну, вы понимаете, такой метраж, купол, ну и прикрыл.
1: Прапорщика?
2: Всем нет. Да, ну, там солдат, он был в связи с на площадке, надо смотреть там, как приземление, как выброска идет, схождение там. Ну, всем известно, как прапорщик мне рассказал. Ну, а когда узнал, что первый раз, пожал руку, поздравил, сказал, ну, ничего, молодец.
1: То есть хорошо, очень, ну, очень близко к прапорщику, это хорошо.
2: Небольшая история вот такая произошла.
1: Я понял. Ну, Александр, большой вас... Да.
2: На 2 августа, пятницу, выезжаю в город Рязань, там взяли, заказали место, где будем жить. 2 августа буду первый раз. Схожу в город, посмотрю, как там в Рязани, столица ВДВ, отмечают праздник, там же училище. Там.
1: Ну, успехов вам, успехов, чтобы порадовали вас рязанцы, так скажем, своим подходом к этому празднику. Там у них много, много фонтанов у них. По-моему, кстати, на выходные очень хорошая погода будет, если не ошибаюсь.
2: Прямо... Ну да, там настраивается, я смотрел, ну там настраивается, пятница уже погода.
1: Я понял. Спасибо большое за звонок, Александр Николаевич. А у нас другой Александр Данилов, на первой линии. Александр, добрый день, у нас буквально минуточка. Александр, рассказывайте, где, когда служили, и вашу историю, коротенько.
3: Добрый день, здравия желаю всем ребятам, поздравляю всех с Днем военно-морского флота и будущим праздником ближайшим, это Днем десантника. Мечтал, но вот никогда не попал туда, к сожалению. Вот. Хотя я в свое время заканчивал мореходку до армии. Сам я служил в 77-79 года, войска гражданской обороны, был радиотелеграфистом. Учебка у меня была в поселок Мирефа Харьковской области. Вот. А потом попал я в город Усолье-Сибирское Иркутской области. Вот. Ну... Веселая служба везде была. Там самоволки, здесь в ущербке у меня запомнился тоже веселый случай, когда к нам на полигон пришел офицер из медчасти и сказал: ребята, нужен донор, кто готов сдать кровь, группа такая-то, вторая, положительная. Я поднял руку, у меня было все, он меня записал, говорит, мы вас вызовем, пригласим. Как только он закрыл дверь, мой сержант, как сейчас помню, фамилия его Кудрявцев была, вот, из Москвы парень.
1: Так, Александр, смотри, у нас 20 секунд осталось. Он вас заставил пробежать несколько кругов ВЗК, и в чем дело закончилось? В чем учеба это была? Почему он так сделал?
3: Он думал, что я это делаю для того, чтобы увильнуть от службы, получить 3 отгула, как бы...
1: Все, я понял.
3: Ходить в наряды.
1: Я понял, Александр. Вот так вот делай добрые дела. Александр, к сожалению, наше время закончилось.
0: Реклама.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
7: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю. Планету мебели.
6: Да здесь космический выбор и земные цены.
8: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
9: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: А у нас есть сообщение, редкое сообщение. Пишет нам племянник Сергей Бавария. Ну, Бавария, это, я так понимаю, это кличка, это не фамилия, к сожалению. А снова здравствуйте, Филатов Алексей. Хотелось поздравить всех с ВМФ и передать привет в 21-ю Софринскую бригаду дивизии имени Дзержинская воинская часть ВЧ-36-41. Года службы 93-95. Да, Роме, дяде Роме тоже привет, наверное. Вот от племянника Сергея Бавария. А у нас на второй линии Владимир Александрович Савущенко, если я правильно сделал ударение. Добрый день. Владимир, добрый день. Да, у нас правильно, его жена Ольга. Точно.
2: Это
1: у нас необычный у нас, да, сейчас звоночек. Давайте, Ольга, пока муж, я так понимаю, занят главным делом, ведет машину, вы расскажите о его службе, о его подвигах и передайте привет.
2: Хорошо, я очень рада, что к вам дозвонилась. Вчера был замечательный праздник, День военно-морского флота. Я поздравляю своего мужа и всех моряков с этим праздником. Он служил с 85 года, 3 года на Балтийском флоте. У него лучший друг есть тоже, Пономарев Александр, я его поздравляю. Он живет в Липецке. Они очень хорошо дружат, вспоминают годы свои лучшие. Вот. И я поздравляю его и всех-всех моряков города Москвы и всей России. Пусть будут все счастливы. И пусть будет мир на земле.
1: Ну, моряки города Москвы, это нормально, в принципе. Моря у нас нет, но, в принципе, дойти можно выйти. Ольга, большое вам с Владимиром Александровичем спасибо, привет. Еще раз с прошедшим праздником. А у нас на первой линии Александр Коваленко. Александр, у нас, кстати, Александр сегодня. Третий Александр уже в эфире. Еще полпрограммы не прошло. Вы в эфире, рассказывайте, где, когда служили, и быстренько ваш случай.
3: Я служил в 1980-1982-84. Призывался я с республики

0: служил в Челябинске 40. Это почтовый ящик, войсковая часть 3273Д, спецкомендатуре по сопровождению и охране особо важных грузов. А в эти же года закончил учебную часть и потом полтора года служил непосредственно.
1: Ну, рассказывайте скорее, как вас армия научила стрелять?
0: Курьезный случай был то, что на стрельбище с пистолета, когда я первый раз взял в руки пистолет, я, наверное, с перепугу выбил 26 очков. Потом стрелял в белый свет, как в копеечку. Лишь только на последнем проверочном занятии я понял, что я с автомата стреляю с левого плеча, а когда пистолет брал в правую руку, я все равно целился как с левого плеча. Ну, при последнем выстреле, при последнем контрольно-проверочном занятии я выбил из трех 29 очков.
1: Ну, на самом деле, вы знаете, я встречал людей, которые с правой руки целятся левым глазом. В принципе, ну, так скажем, по физике, по геометрии разницы никакой. Хотя, на самом деле, я открою вам небольшую тайну, вообще не закрывает оба глаза. То есть один глаз хватает мушку с целиком, а второй глаз нужен для чего? Как вы думаете, для чего нужен второй открытый глаз человека, когда он стреляет из пистолета или из автомата? Не знаете? Правильно, наблюдать, чтобы враг с другой стороны не подобрался. И более того, когда напрягаешь один глаз, закрываешь, то по идее идет напряжение на другой глаз, который целится. И поэтому вот профессионалы, они вообще не закрывают глаз, просто захватывают мушку с целиком одним глазом, иногда даже не контролируемо каким глазом, и производят точный выстрел.
0: Если бы я остался служить в армии, я бы стал профессионалом, а я-то срочную службу проходил.
1: Александр, большое вам спасибо за ваш звонок.
0: Еще хотел бы я найти одного своего друга, Матрахова Ивана, если это возможно.
1: Мы, к сожалению, не можем передать ваш телефон прямой эфир. Можем только вот, если вы свою электронную почту дадите, если она у вас есть.
0: А если вы можете записать?
1: Ну, давайте, диктуйте, говорите.
0: Как слышится, так и пишется. Коваленко через Кей везде. Коваленко. 4364. Собачка mail.ru.
1: Коваленко 43.
0: 64.
1: Да. Все, а теперь большое спасибо за звонок, Александр. Теперь в эфире премьера моей песни «Мы победим», которую... Давайте я после песни вам расскажу, зачем, в принципе, почему я ее написал, кому она посвящается. Сейчас очень послушайте.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: А вы нам, друзья, поможете, если, во-первых, оцените мою песню и пришлете сообщение на Макс или смс-очкой, или в какой-то другой мессенджер по телефону. Плюс 7-909-955-1030. А вот когда музыки не будет в эфире, надо позвонить будет по телефону, чтобы выйти в прямой эфир. Я сейчас номер вам продиктую, а вы его обязательно запишите. 8-495-223-5550. Итак, запоминаем этот номер, ждем, когда из эфира мы выйдем с Романом, и вы тут же, в общем-то, сразу мне набираете. А теперь об истории этой песни. На самом деле, это такая песня не просто возникшая, а уже так повелось практически 32 года, как я каждой годовщине образования легендарного подразделения антитеррора «Альфа» пишу песню, посвященную нашему подразделению. Давно-давно мы начали с песни «По высокой траве» с Николаем Расторгуевым, которая, в общем-то, так скажем, стала хитом, и до сих пор можно, в общем-то, на радио где-то ее услышать, в караоке эту песню услышать. Кстати, очень, очень тяжелая песня по своему исполнению. Так вот, в этом году я написал две песни. Первая песня, которая прямо, ну, конкретно она относится к «Альфе», она называется «Мы продолжаем путь». Я ее, в принципе, уже, так скажем, вместе с клипом, который тоже создал, в общем-то, с помощью новейших технологий, показал руководству нашему управлению. Все, в общем-то, понравилось. И в среду, я надеюсь, на торжественной части мы эту песню и клип действующему нашему подразделению покажем. А потом, когда уже будем встречаться с ветеранами, так скажем, за столом, я думаю, что эту песню я всем ее спою. И это будет премьера как бы именно в среду. Но я как-то вот, ну, не так получилось, в общем, как бы за полгода я начинаю думать на эту тему дня рождения подразделения, и сами понимаете, пишешь уже не один десяток этих песен, и не хочется повторяться, хочется, в общем-то, ну, что-то, чтобы прозвучало что-то новое, много думаешь о тематиках. И так, в общем-то, идея возникла вот этой песни «Мы непобедимы». И практически здесь нет слова «Альфа», как это, в общем-то, принято к песням, которые я посвящаю своему легендарному подразделению, которому отдал лучшие свои годы и вообще лучшие годы жизни там провел, которыми я обязан, ну, считаю, по гроб жизни. Здесь есть только слово «подразделение». И вот Роман не даст мне соврать. Подразделение — это, в общем-то, начиная от отделения, где насчитывается там 10 человек, взвода, роты, батальона, дивизии, армии. Это, в принципе, подразделение. И поэтому я решил, не дожидаясь даже праздника, презентовать эту песню. Кстати, на нее обязательно будет клип. Я очень, ну, много сейчас думаю, уже, в принципе, есть какие-то первые версии, наброски. Но в этом клипе я хотел бы объединить все рода войск, все подразделения, все, и танкистов, и пехоту, и ВМФ, и десантников, и летчиков, всех, потому что все могут, в принципе, отнести эту песню как бы на свой счет, потому что все служим мы в подразделениях. Очень рад, очень буду рад, если эта песня, как некоторые мои песни, откликнутся, так скажем, в сердцах мужских, прежде всего. Я честно скажу, конечно же, это не женская песня. Ну, наверное, она будет неплохо воспринята женами людей, которые посвятили всю свою жизнь, так скажем, службе в армии, потому что практически я считаю, что жена там того же офицера, который отдал 20, 30, 40 лет службе, ну, она, в принципе, уже считает, что в погонах, и где-то ментальность у нее такого служивого человека. Поэтому буду рад, если, в общем-то, получу какие-то оценки по этой песне. Ну, для чего нужна похвала? Не просто так, чтобы похлопали, а для того, чтобы была мотивация дальше работать. Поэтому с наступающим праздником, дня образования нашей великой группы антитеррора «Альфа», всех поздравляю. Вам напоминаю еще раз телефон для того, чтобы звонить в студию и вживую рассказать свою историю со службы. 8-495-223-5550. А у нас реклама и музыка.
2: Еще есть время.
1: А, кстати, у нас еще есть время. Тогда я вам прочитаю небольшой стишок о дню ВМФ. Ну, надо воспользоваться. Со времен Петровских помнит наш народ два союзника в России – армия и флот. Времена меняются, но за годом год не устаревает фраза «армия и флот». Словно два крыла над нами, словно два щита, и границ российских держится черта. Со времен дедов, отцов, верный наш оплот, два союзника в России – армия и флот. И последние четыре стиха. Гордостью наполнен каждый ваш поход. Мы поздравим с праздником весь российский флот. Ну а теперь музыка.
2: Браво. Дорогие друзья, оставайтесь в компании Радио Шансон. Сейчас небольшая пауза, но потом вернемся.
3: Катюша на Радио Шансон. Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка.
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: «Катюша». Полевая почта и заявки служивых.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Ну и я рядом с вами, Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». Вот хочу, пожалуйста, ну почему вы, Макс, мой любимый, не пишете, а? Ну все-таки надо как-то, не знаю, завести, да подписывать нам сюда на шансон. Ну хорошо, хоть звоните. У нас на второй линии Алексей Александрович Мохов. Настоящий моряк. Почему? Потому что служил 3 года. Но самое смешное, что служил-то он 3 года, но море-то не видел. Алексей Александрович, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
2: День добрый.
1: Рассказывайте, как так получилось-то, что 3 года, а вот волны вот этой соленой, вот этого бриза вы не испытали?
2: Воспоминания такого характера. Я призывался с Мурманской области, конкретно с поселка Никель Печенского района. И привезли нас на сборный пункт в город Мурманск. И там так получилось, что хоть я и просился в такие войска, как морская пехота, ВДВ, но из-за низкого роста, невысокого роста и малого веса меня, к сожалению, в такие ротовости не взяли. А приехал человек и сказал: ты как раз подходишь для военно-морского флота, особенно для подводной лодки. И поедем туда, где сады цветут. Для меня это, конечно, было немножко страшновато, потому что я занимался лыжным спортом, понимаете, север.
1: Ну, Мурманск это вообще, можно сказать, колыбель лыжного спорта. Я туда даже как-то ездил на сборы.
2: Вот-вот, там очень много всевозможных мест, где непосредственно можно было применить. Непосредственно должен был в спортроту попасть. Но, увы, так вот обстоятельства сложились, что судьба меня закинула в военно-морской флот. Но сначала я попал, самое интересное, в город Пинск, значит, это Белоруссия, в учебный отряд ВМФ, там, где готовили именно специалистов для надводного и подводного флота по всем, значит, нашим флотам. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, после этого я, прослужив там полгода, приняв присягу и пройдя курс молодого бойца, уже попал в боевую часть Подмосковья. Значит, город Ногинск-9, значит, это если двигаться, то от метро Щелковская в ту сторону.
1: Ну да, да, самое, значит, тяжелое часть направление у нас московское.
2: Да, да, это имело отношение к такому специфичному роду сухопутных войск ВМФ. Значит, наша часть имела такое название, как вторая центральная обсерватория военно-морского флота. То есть это все-таки было связано с космосом. И, ну, не буду выдавать военную тайну, но расскажу, что в то холодное время мы сверху следили, ну, по крайней мере, как я помню, за 6-м флотом США, за его передвижением, именно за надводной частью этих кораблей. Потому что у нас офицеры служили очень многие, даже со знанием английского языка.
1: Не, ну, вы знаете, ирония какая. Вы сами из Мурманска, да, можно сказать, почти, да, мастер спорта по лыжам. Попадаете в ВМФ, но прям под Москву практически.
2: Но я там служил и занимался спортом благодаря тем офицерам, которые тоже любили лыжный спорт. И я все 2,5 года непосредственно в Подмосковье, в Ногинске, выступал, значит, в соревнованиях и даже получил там звание кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам. Среди вот этих частей, которые имели отношение вот, к Центральной обсерватории военно-морского флота. Спорт и служба, все шло рядом.
1: Вообще, ваше место, мне кажется, в морской пехоте. Не знаю уж, какой у вас там рост. Но вообще, вы знаете, оптимальный рост для вот, ну, так скажем, такого бойца, вот, выносливого спецназовца. Как вы думаете? Какой оптимальный?
2: 170, наверное, 170.
1: Я думаю, 172-174 сантиметра, на самом деле.
2: У меня 167, к сожалению. И вес был очень маленький. Поэтому, несмотря на то, что я и стрелял хорошо, я биатлоном занимался, и подтягивался 30 раз, и кроссы бегал, как лыжник, понимаете? Значит, даже на сборных, на сборах, которые, значит, перед тем, как уходить в армию, у нас проводили непосредственно в моем городе, среди 200 человек до призывников, вот на таких именно сборах я занял первое место. И по моим физическим показателям меня, к сожалению, не взяли в эти рода, понимаете? Вот о чем разговор.
1: И судя по всему, сейчас вам лет 60, да? Где вы сейчас живете?
2: Значит, мне 60 лет, вы угадали, 66-го года. Я живу в городе Санкт-Петербурге.
1: На лыжах ездите? Ездите на лыжах, нет?
2: До сих пор выступаю в соревнованиях среди ветеранов.
1: Классно, классно. Я как бывший лыжник, который 3 года на лыжах не вставал, я вас просто, вот, ну не знаю, я вам завидую по-хорошему. Алексей...
2: Могу рассказать историю, как вы просили.
1: Алексей, а у нас не остается буквально времени. Может быть, давайте, вы очень хороший собеседник. Может, вы нам позвоните в следующий понедельник и расскажете историю.
2: Давайте попробуем. Я расскажу очень интересная, поучительная история, особенно для молодого поколения.
1: Я вам слово даю, я обязательно вас выведу в прямой эфир. Вот правда, как, тем более как бывший лыжник, можно сказать, обязательно. Все, Алексей, большое вам спасибо за звонок, дорогие друзья.
2: Всех моряков и будущих праздник будущих десантников поздравляю от души.
1: Передача наша закончилась, всех с праздниками.
3: Шансон года. Лидеры этой недели.
4: Третье место. Михаил Шуфутинский. Последний полет.
5: Последний полет. Нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
4: Второе место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. Раздели со мной лето.
5: Раздели!

0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
1: Поцелуй, он как есть, наваждение мое. То ли пух, то ли жесть, чтобы помнить ее.
2: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ – болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

18 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Владимир Путин лишил иностранцев права владеть землей в Сириусе, покупать земельные участки на федеральной территории и распоряжаться ими также не смогут лица без гражданства. Такой указ подписал президент. Согласно документу, Сириус внесен в перечень приграничных территорий. Последний раз изменения в этот список вносились в 2021 году и касались отдельных районов Брянской области. Федеральная территория Сириус расположена на побережье Черного моря. Она является площадкой для реализации инновационных проектов и технологий. Сириус занимает почти 1500 гектаров, значительная часть которых уже застроена. В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии, сообщили в Общественной палате. Положение об увеличении пенсионных выплат было включено в закон о федеральном бюджете до 2028 года. Правительство может принять решение об увеличении коэффициента индексации, если фактическая инфляция по итогам года превысит прогнозируемую. При этом размер военной пенсии напрямую не зависит от инфляции. Он привязан к росту денежного довольствия солдат, а также сотрудников силовых ведомств. Масштабный день физкультурника пройдет в столице 8 и 9 августа. Организаторы подготовили 200 тренировок по 20 видам спорта на 6 площадках. Гостей ждут занятия по аэробике, верховой езде и пляжному теннису. Основные мероприятия пройдут в Лужниках, комплексах Битца, Воробьевы горы, Динамо, а также в Москвиче, сообщается на сайте мэра. Праздник организован департаментом спорта и станет частью масштабного проекта «Лето в Москве». Вход свободный. Подробности о мероприятиях Дня физкультурника можно узнать на сайте физкультдэй.ру. В заключение выпуска официальный курс валюты. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 27, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров. Мария Диева, радио «Шансон».

0: Что скажешь, что, друзья, ищем счастье, свет внутри себя. Да, такая заготовочка. А далее бесовочка. Спасибо Любови Успенской. 18:06 московское время. Добрый вечер. Очень приятно, что вы в нашей компании. Спасибо Алексею Филатову за Катюшу. По-моему, было все здорово.
1: Верните счастье, верните!
0: Люба! Ой, хорошо. Итак, приятного вечера. Позвольте вам пожелать. Надеюсь, что работа дает вам возможность наслаждаться жанровой песней без отрыва от радиоприемника. У нас все готово для вас, так что смотрите, слушайте, не пропускайте. Скоро шансон 20-летней выдержки от дуэта «Непара» по рецепту самого Алексея Романова. Качевая мелодрама Стаса Михайлова. А до этого все-таки стильно продолжим вечер, да? С удовольствием поставлю то, за что как раз, дорогие друзья, вы нас любите, обожаете и громко так включаете. Александр Новиков в эфире. Вези меня, извозчик.
2: Эй, налей-ка, милый, чтобы сняла блажь.

Сынок, нынче я пирую, отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет.

лет. Не к больничной койке был прикован, нет. Вези меня, извозчик, погода.

парень в доску свой. И тоже пьешь когда-то до упада. Парень, я нехилый,

я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду, что в коньяк мешает разную бурду.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты, парень, в доску свой.

это за сервис, если нету баб? Мне с утра хотелось, да нынче вот ослаб. Но чтоб с какой-то лярвой я время провозил, был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак, все равно, матрешка, будет все не так. Так

0: Ты парень госкус вот, и тоже пьешь когда-то до упада.
1: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: А чтоб по жизни избежать таких потерь, один раз режь, но прежде 7 отмерь.
1: Дуэт не пара, только что в вечернем эфире.
0: Я тут прикинул, друзья, у нас сейчас небольшой привал, а там одна из знаковых песен Михаила Круга и лирика Олега Митяева в прочтении Сергея Трофимова. Ну и в половине седьмого электрифицированный выпуск программы «Дави на газ». Подробности у Дмитрия Малыгина. Не пропускайте.
2: Реклама.
3: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
2: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
3: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
4: Акция действует до 31 июля.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
7: Выйду за околиц, сердце беспокоится, красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

приходит в голову к зиме. И лес прозрачен, словно вымытый, и в стылом поле дремлют осени, и огоньки по краю вышиты, и ночь приходит в тишине.

приходят в голову по осени неутешительные выводы, приходят в голову к зиме.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне временных проблем с топливом в России подскочил спрос на электромобили и гибриды. Рост продаж таких автомобилей за последний месяц вырос на 83% по сравнению со средними показателями первой половины 2026 года. Даже при таком лавинном спросе в автопарке страны электрокаров пока всего 0,2%. Это около 80 тысяч машин. Большая их часть проживает в 10 регионах. Почти треть ездит по Москве. Дальше подтягиваются Подмосковье, Краснодарский край и Санкт-Петербург. На данный момент в стране насчитывается около 8 тысяч публичных зарядных станций. В целом инфраструктура справляется, но в крупных городах уже чувствуется напряжение. В Москве на одну станцию приходится 18 электрокаров и 27 гибридов. Тут уж не до спокойного. Подзаряжусь за чашкой кофе. Власти и частные инвесторы делают все, чтобы инфраструктура развивалась. В лидерах снова Москва. За последнее время открылось 1100 станций. В Санкт-Петербурге прибавилось 400 зарядок. А в Кирове и вовсе удвоили количество станций. По плану к 2030 году в стране должно быть более 72 тысяч зарядных станций. И похоже, скоро поиск розетки перестанет быть сложным и увлекательным приключением. Это самая наэлектризованная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: краш. Точнее, слова не найдешь. Чепик только что в вечернем эфире шансона. Ну а 14 ноября певица выступит на «Эх, разгуляй» 2026 в Лайф-арене. Билеты и подробности на сайте radioshanson.ru. Друзья, готовим настоящий праздник для меломанов старше 12 лет. Будет и танцпол, да, для самых активных. Суббота, 14 ноября, Лайф-арена. Список участников есть на нашем обновленном сайте, так что рекомендую. Ну и после шансона в неоновых тонах сменим пластинку. Еще одни участники. «Эх, разгуляем». Группа Михаила Танча «Лесоповал».
1: Она работала кассиршей.

сделать шансон погромче, когда звучат такие песни. Мне кажется, если у вас есть какой-нибудь во дворе забор, есть вероятность, что даже штакетник зацветет. Народный артист России Олег Митяев только что в эфире. «Покаянная» называется эта песня. Если нравится, спрашивайте ее в программах только для вас. Ну, вообще, расписание программ, все, что у нас происходит, все это на обновленном сайте radioshanson.ru. Заходите и выбирайте, что вам по душе. Друзья, спасибо за компанию. Должен уже откланиваться, судя по тому, что показывают часы в эфирной студии «Шансона». Очень скоро здесь появится Юлия Степанова. Завтра вернусь. Всего доброго. Роман Шахов, радио «Шансон». Пока.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих. Теперь она составляет 2 миллиона 426 тысяч 130 человек, в том числе 1 миллион 535 тысяч военнослужащих. В документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что мера связана с созданием военно-строительных подразделений. Распоряжение вступит в силу с 1 августа. Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. С 27 июля по 7 августа россияне смогут получить информацию о правилах безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты, а также о симптомах инфекции. Кроме того, гражданам представят алгоритм обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, а также рекомендации по личной гигиене и питьевому режиму. Номера телефонов можно узнать на официальном сайте Роспотребнадзора. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на вторник, 28 июля, доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 52 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 25, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Цитата из книги «Джунгли» английского писателя Рабиндраната Тагора прижилась во многих произведениях и давно стала крылатой. «Мы с тобой одной крови, ты и я». И пусть в ней красной живет только любовь. И, конечно, звенят струны любимых шансонье. Денис Майданов и Баян Микс только что в эфире радио «Шансон». Евгений Григорьев продолжает. Меня зовут Юлия Степанова. 19:06 в Москве.
1: Небо тучами обложило, задождило климатом будничным. Рвутся листья кленов унылые,

не уйти с головой в депрессии. Вроде все окей, да только слякотно. Эх, с друзьями

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103 и 0 FM.
2: Санкт-Петербург 104 и 4 FM.
3: Ах, как много выпало снега, да как же когти рвать поутру. Одиноким волком я бегал, и одиноким волком умру.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: после летнего хита Алексея Петрухина и Анны Семенович, классики Александра Розенбаума и красивые песни в исполнении Александра Буйнова, хочется утонуть не только в летнем синем небе, но и в песнях, что берут за душу. Скоро в эфире радио «Шансон» споют Сергей Наговицын, Михаил Шафутинский и не только.
1: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Геннадий Зюганов в интервью журналистам вспомнил Христа.
3: Первым коммунистом на планете был Иисус Христос. Положите на горную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма один в один. Вы просто ахнете.
2: Бодрое заявление. Человек, не изучавший историю коммунистической партии Советского Союза, может даже поверить Зюганову. Но мы это сейчас исправим. О том, как был написан так называемый моральный кодекс строителей коммунизма, рассказал один из его авторов. Маститый советский журналист и политолог Федор Бурлацкий. Он вспоминал.
4: Дело было в Подмосковье, на бывшей даче Горького. Шел 1961 год. С группой консультантов ЦК КПСС я работал над программой партии. Нашей группой руководил секретарь ЦК Борис Николаевич Пономарев, а непосредственную работу осуществлял его зам, Елизар Ильич Кусков. Как-то утром, после крепкой вечерней пьянки, мы сидели в беседке и чаевничали. Елизар мне и говорит: «Знаешь, Федор, позвонил наш», так он назвал Пономарева, и говорит: «Никита Сергеевич Хрущев просмотрел все, что вы написали, и советует быстро придумать моральный кодекс коммунистов, желательно в течение 3 часов его переправить в Москву». И мы стали фантазировать. Один говорит «мир», другой «свобода», третий «солидарность». Я сказал, что нужно исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из заповедей Моисея, Христа. Тогда все действительно ляжет на общественное сознание. Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов. Буквально часа за полтора мы сочинили такой текст.
2: Итак, моральный кодекс строителя коммунизма написали за 1.5 часа по пьянке на номенклатурной подмосковной даче удалые консультанты Центрального комитета. Они просто надергали цитат из христианских заповедей. И за такие подделки эти консультанты получали спецпайки, спецобслуживание и немалые зарплаты. Кстати, кодекс они написали после того, как также по пьяной лавочке выдумывали программу КПСС, документ, по которому жила страна. Стоит ли удивляться, что Советский Союз с такими программами и кодексами рухнул? Может быть, работой в аппарате ЦК совестливые и трезвые люди страну удалось бы сохранить. Но не судьба. Какие и как там работали люди, мы с вами сегодня выяснили. Кстати, Геннадий Зюганов тоже работал в аппарате ЦК.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

0: Николай Расторгуев напомнил нам, что зима тоже может быть уютной. Но пока наслаждаемся летним вечером. Сегодня 27 июля. Желаю вам приятного вечера вместе с песнями «Радио Шансон». Скоро у нас Вилли Токарев.
1: «Радио Шансон» – реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Не могу я изменить течение времени. Не пытаюсь изменить свою судьбу. Но за наши дни прекрасны

жизни ты моей талисман. Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое,

0: шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России изменили порядок формирования перечня профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Владимир Путин подписал закон, который передает эти полномочия от Минтруда к МВД. Ведомство будет определять специальности, которые позволяют получить вид на жительство по упрощенной схеме, а также профессии, на которые не распространяются визовые квоты. Кроме того, МВД сможет устанавливать случаи, когда иностранцы вправе работать за пределами региона, где им выдали разрешение. Правительство Черногории утвердило введение визового режима для граждан России и Белоруссии, а также туристов из Китая, Саудовской Аравии и Турции. Новые правила начнут действовать с 1 ноября этого года. Официальная причина инициативы – приведение миграционного законодательства в соответствии со стандартами Евросоюза. Врачи НИИ имени Склифосовского первыми в России применили новый комплексный подход к лечению редкого осложнения после тяжелой травмы желудочно-плеврального свища. Это отверстие между грудной полостью и желудком, через которое его содержимое попадало в область легкого и вызывало хроническое воспаление. Как рассказала заммэр Анастасия Ракова, пациент из другого региона на протяжении 17 лет жил с постоянной болью и серьезными повседневными ограничениями. Разработанная в Склифе новая комбинация щадящих методик позволило устранить патологию, сократить объем хирургического вмешательства и ускорить восстановление. Сейчас мужчина уже вернулся к привычной жизни. В заключение выпуска официальный курс валют на вторник, 28 июля. Доллар 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 52 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 25, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров, температура воды в Москве-реке плюс 17. Дожди ожидаются завтра днем, будут ливни, грозы, ветер до 15 метров в секунду, температура воздуха во вторник повысится до 28 градусов. В среду дожди, похолодание до плюс 18. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, понедельник, 20.06 в городе-герое Москва. С вами «Вечерний заезд». Традиционно по понедельникам мы говорим про автомобили. Если у вас что-то приболело в области тачки, припухло, зачесалось, можете смело написать там по номеру 8-909-955-1030. Это мессенджеры и смс. Мы вам обязательно поможем. Телемедицина – наше все. Юль Степанова первая, кто будет вам помогать. Юль,
2: да,
1: привет.
2: Добрый вечер.
1: Мой голос разума. Но, друзья, сегодня мы даже не вдвоем с Юлей. У нас в гостях Алексей Якименко. Это доцент и преподаватель кафедры дизайна транспортных средств Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Леш, привет. Правильно я все сказал?
3: Привет, привет. Ну, в целом, да. Там
1: чуть
3: пару
1: язык
3: слов
1: не сломал.
3: Переставил, но
1: ничего страшного.
3: Это ерунда.
1: Да, поэтому, друзья, как вы можете догадаться, говорить мы сегодня будем скорее о дизайне автомобилей. Не то чтобы каких-то конкретных, а в общем о таком понимании, как дизайн автомобилей. Если у вас есть какие-то крашики ваши самые любимые автомобили, которые вы считаете самыми красивыми или самые уродливые, по вашему мнению, напишите нам тоже, мы, может быть, прочитаем и разберем эти два автомобиля ваши. Но, Леш, я предлагаю начать с глобального. Все-таки дизайн автомобиля это в первую очередь творческий процесс или выполнение такого не всегда адекватного технического задания чьего-то?
3: Ну, слушай, ну вот как раз из всех транспортных средств только автомобильные дизайнеры — это маленький винтик на конвейере. Вы знаете, как Чарли Чаплин там вот в шестеренках крутился, да, вот?
1: Да.
3: Понимаешь, автопром, он богатый. Они, сволочи, богатые, могут содержать большой штат.
1: Так, что из этого следует, Лёва, я пока
3: из
1: не
3: этого
1: пойму,
3: следует,
1: творчество
3: что...
1: это или нет?
3: Да ведь такое вот коллективное очень творчество, когда самовыражения практически ни у кого нет, кроме главного дизайнера.
1: Хорошо, а у главного дизайнера это творческий процесс? Или он тоже раб на галерах, ему приходят, бьют толстой папкой бумаги по голове и говорят, нам надо это, и попробуй только красиво нарисовать.
3: А тут по-разному бывает. В принципе, он, понимаешь, он дирижер. Он сам не рисует же. Он дирижер. Вот эти все вот чуваки вокруг, они у него там на скрипчике пилят там или еще на чем-то.
1: Миньоны. А миньоны.
3: Ну,
1: вот
3: типа, так. Да, или там на балалайке. А он дирижер. И у него самовыражение, как у дирижера.
1: А у тебя получается сейчас, что понятие о дизайне автомобиля, оно такое хоть немножко размыто. Как тогда получаются те тачки, которые мы видим? Чей это плод творчества или чье это техническое задание?
3: А там нет одного автора. У ребенка 7 мам.
1: Хорошо.
3: 24 папы.
1: Хорошо, то есть насколько в реальности... автомобиль цельное изделие, или вот там, условно, заднее крыло делает один, боковую линию второй, а там, условно, головную оптику третий. Так получается?
3: Смотри, на самом деле так. Все начинается с картинки. С картинки классический вид сбоку. Да? Вот нарисованный, причем на бумаге нарисованный обязательно, это практически во всех концернах до сих пор так, и выбирают из бумажных картинок. Вот у этой бумажной картинки есть конкретный автор, там, условно, там, когда Селипанов свой Бугатти нарисовал, вот с закорючкой, с этой завитушечкой, да, да, это был конкретный Селипанов, и совершенно конкретный лист бумаги, вот в него ткнул, кто там, Пих, по-моему, в него ткнул просто пальцем, да, там
1: так.
3: Еще он был, вот, и вот так получилось, что вот Селипановская картинка, она стала Бугатти.
1: Значит, да. Значит, он автор, значит, он подошел к этому вопросу творчески и как раз к русским ребятам, где-то там работающим на какие-то большие концерты, мы вернемся после музыкальной паузы.
0: Вечерний заезд. Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд сегодня о прекрасном, потому что у нас в гостях Алексей Якименко, доцент кафедры дизайна транспортных средств Строгановки. И мы как бы начали разбираться уже немножко в автомобильном дизайне вместе. И у меня следующий вопрос, Леш. Смотри, понимание, ну вообще представление о красоте, оно, конечно, у всех абсолютно разное. У каждого человека, да? Но давай так, какие-то сейчас понятные вещи на пальцах попробуем разобрать. Как выходит так, что некоторые автомобили получаются очень красивыми, а другие либо не очень, либо ну какими-то обычными. Смотри, и часто и вот те, и другие выходят... Ну, хорошо, ты нам рассказал, что шеф-дизайнер — это такой вот дирижер, да, там большая команда, но как-то принято их возвышать на какой-то пьедестал, и если есть какой-то автомобиль, говорить о том, что шеф-дизайнер этого автомобиля вот этот, да, и чтобы всем нашим слушателям, всем 12 миллиардам было понятно, возьмем, к примеру, Стива Матина, да, который возглавлял АвтоВАЗ, дизайн-бюро АвтоВАЗа и все вот это, и стал отцом вот этого X-стиля, да, какого-то примененного, вот это Vesta, X-Ray, все вот эти вот автомобили, которые мы с вами знаем. При этом этот же человек в свое время, ну, как я понимаю, да, умудрился поработать на Mercedes-Benz, где в эпоху его труда вышли такие автомобили, как, например, S-класс в 220-м кузове. Ну, офигенно красивая тачка же, и по тем меркам, да и даже по современным. Как получается так, что вот под руководством, дирижированием одного и того же человека вышел и 220-й, и Vesta. Я сейчас не говорю, что Vesta страшная машина. Она как бы абсолютно нормальная, обычная, и местами мне даже нравится, да, там в каком-нибудь Тесла-кроссе, вот универсале. Но как так работает? Почему так происходит? Объясни мне.
2: Так, ну, смотри. Во-первых, Vesta... Ну, что-то на нее полчусь-то, она...
1: Не-не, я точно нет. Она не страшная, она просто такая обычная, да? Но если бы, как бы она выглядела как вот тот самый S-класс, или там какая-то другая целая плеяда моделей, которые вышли в его эпоху работы в Мерседесе, то я бы сказал, блин, ну я вот понимаю, узнаю руку мастера.
2: Слушай, ну, S-класс, ты сравнил, это... Ты же не требуешь от Volkswagen Golf, чтобы он выглядел как S-класс?
1: Смотри, я требую от Volkswagen Golf, чтобы он выглядел как эталонный автомобиль в классе. Ну, как бы красивый. Красивый.
2: Ну, когда-то он им и был.
1: Слушай, даже несмотря на как бы мое такое немножко настороженное отношение к последним генерациям Golf'а, ну, он все равно сохраняет ну, какую-то привлекательность. Как-то он...
3: Машина может быть простой, но при этом гармоничной.
1: Гармоничной. Да, то есть Vesta, я не говорю, что она плохая, но она бы могла быть значительно симпатичнее.
2: Но она вполне складная все-таки для... Я бы сказал так, что кроме Vesta на ВАЗе сумели спроектировать только один красивый автомобиль. Это Нива. Больше красивого дизайна из вазовской студии не вышло. Меня сейчас убьют знакомые всякие разные люди. Вот, но это так. Я могу честно сказать, что я своим студентам говорю, что если они будут проектировать «Ладу», то следующие три перерождения они будут лягушками болотными. Вот. И жить будут в болоте долго каждый раз.
1: Ну, хорошо, вот смотри.
2: Есть проклятый.
1: Еще вернемся. Смотри, вернемся. Вот приходит такой маститый чувачок, как Стив Матин, и говорит, я еще до вас-то поработал и в Мерседесе, и в Вольво, да, и так далее. И под его руководством выходили объективно красивые машины. То есть ты говоришь там про классовость, про все вот это. Ну, давай по-честному, да, станок штампует металл, там, пум-пум, да, ему наплевать, что штамповать. Крыло для S-класса или крыло там для Vesta условный, да? И почему бы нельзя было этот накопленный опыт, вот эту какую-то гармонию и вот эту какую-то красивый визуальный ряд применить и на АвтоВАЗе тоже?
2: Ну, пол делает комплектующие, на самом деле. Штамповать можно чего угодно. У тебя есть фары, у тебя есть зеркала.
1: Нарисуй красивые фары.
2: А вот тут начинается интересное. А насколько у Матина были развязаны руки по поводу того, откуда комплектующие брать?
1: Ага. Так, не, ну, как бы по моему...
2: Это искусство возможного, знаешь ли, такое. Это искусство возможного, а искусство оказалось, ну, таким... Возможного оказалось несколько меньше, чем могло бы быть. Я пытаюсь сейчас дипломатом тут прикинуться.
1: Ты сейчас почти отстоял Стива, но мы все знаем, Стив плохо кончил и уехал.
2: Нет, стопы. Человек, который реально эти иксы нарисовал, в итоге... Много чего другого хорошего понаделал, в итоге китайцами перекуплен.
1: То есть это другой человек?
2: Ну, и в дирижер.
1: Хорошо, я понял.
2: На скрипочке играл, конкретно эту партию, насколько я помню, играл Костя Таранов. Он сейчас, он наш, кстати, Строгановский.
1: Во, прикольно. Слушайте, друзья, давайте послушаем хорошую музыку и вернемся к обсуждению наших ребят там.
0: Вечерний заезд. Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Чем поздравить тебя? Ничего-то там в честь. С тем, что встретилась мне. Ты такая, как есть. Чем поздравить тебя с тем, что праздник для нас? Каждый прожитый день, каждый прожитый.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, вечерний заезд с вами. Сегодня мы едем по волнам красот автомобильного дизайна. У нас в гостях Алексей Якименко, доцент кафедры дизайна транспортных средств Строгановки. И сегодня у нас такой узкоспециализированный эфир. Уже дважды, в двух предыдущих блоках Леш упомянул наших дизайнеров, да, ребят, которые рисуют автомобили. И смотри, многие из парней и девчонок, обучающихся у вас в Строгановке, мечтают стать востребованными автодизайнерами. Насколько вообще это реально и как много на самом-то деле наших ребят трудится на крупных автопроизводителях?
2: Ну, слушайте,
1: просто смотри, братцы, обычно об этом, ну, как бы людям никто не говорит.
2: Хорошо, сейчас расскажу.
1: Давай.
2: Сейчас расскажу. Значит так, транспортных дизайнеров в нашей стране выпускают 4 вуза.
1: Так.
2: Один совсем недавно, МИИТ, поэтому там еще трудно говорить. А так, в Москве мы и Политех, который когда-то был МАМИ, вот этот его кусок. Плюс Штига в Питере, Штиглиц.
1: Да.
2: Это относительно небольшое количество народу, в принципе. То есть это маленький кружочек. Тут я бы сказал, что нет даже какой-то жесткой конкуренции между школами. Нас немного, про нас плохо знают, поэтому мы, скорее всего, ощущаем таким сплоченным комьюнити во вражеском окружении. Вот так вот скажем. Потому что промщики говорят, что мы непонятно кто. Вот что такое? Что такое транспортный дизайн? Запятая. Ну вот, Китая и штиглицевских, и наших достаточно много. Там и на Черри много, и на Джили много, и, ну, собственно, Атом же тоже проектируется не совсем,
1: да,
2: здесь, да?
1: Да,
2: факт. И там тоже наши есть, благополучно совершенно. Из моих уже вот строгановских есть, если про заграницу говорить, сейчас, конечно, туда поток практически иссяк, запятая, но из тех, кто уехал тогда, когда было можно, есть лид-дизайнеры на Мерседесе, на БМВ, на Ситроэне, на Ситрик ВРХ, это Володя Шит, например, да, там есть там Майя Маркова на Мерседесе, кстати, мало того, что русская, так еще и девочка лид.
1: Что, да, что...
2: Пожалуйста.
1: Не очень.
2: Вот.
1: Встречается часто.
2: Встречается, тем не менее. Это мачо-мир. Но если девчонки там пробились, то это какие надо девчонки. Там есть, скажем, совершенно сумасшедшая девочка, которая рисует мотоциклы там для Engines Engineering, а сейчас для китайцев много Ларбаша. Вот. Наших довольно много. Много где. Есть Франция, есть Германия. Там, ну... Одно время, скажем, Антон Гужов работал дизайн-стратегом на Форде. Ну, про него там вообще сказки. Он легендарная личность. Это человек, который послал Ламбо.
1: Вот
2: потому
1: так.
2: Что они его захотели, но предложили ему зарплату, условно говоря, вдвое меньше, чем он получал на Ауди, он их послал. Он, соответственно, легендарная личность, потому что никто не посылает Ламбо. А он послал.
1: Не, ну Энцо Феррари как-то посылал Ферруччо Ламборгини, да.
2: Но это... То есть это вот такого вот уровня, да? Так он наш тоже. Пожалуйста.
1: Ну, то есть я к тому, что...
2: Но он вернулся, кстати.
1: Вернулся?
2: Он вернулся. Он в 22-м году вернулся.
1: И что он делает сейчас?
2: Что-то делает. Что-то делает. По слухам, но это слухи, скажем, решил на всякий случай закончить курс Академии спецназа.
1: Неплохо. Можно еще...
2: Съездил туда, вот на Кавказ, да. Закончил. Он вполне боевой парень, считает, что если Родину надо защищать, вдруг придется, то надо это делать квалифицированно, я его поддерживаю.
1: Красавчик, друзья, вот знаете, видите, много-много наших ребят и трудится.
2: Так с BMW вернулся. Человек, который рисовал вот BMW, вот эти скутеры, допустим, C какой-то, он вернулся же?
1: Прекрасно,
2: Женя жил.
1: Прекрасно, друзья, скоро вернемся.
0: И заезд.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд сегодня на красивом, потому что в гостях у нас Алексей Якименко, доцент кафедры дизайна транспортных средств Строгановки. И мы говорим, ну, в основном про дизайн, так или иначе, автомобили и всего вот этого. Леш, смотри, какое-то время, по моему скромному мнению, законодатели мод в автодизайне считались итальянцы. Ну, они как бы и по-прежнему для меня законодатели мод в этом вопросе. Да, безусловно, там в последнее время бывают досадные осечки. Это вот это новый полностью электрический кроссовер Ferrari, в который пустили зачем-то рисовать чувака, который до этого рисовал айфоны. Вот, чуть позже в этот топовый дивизион подтянулись немцы, британцы. Мне кажется, что они пришли чуть позже. Кто сейчас на мировом рынке законодатель мод автомобильного дизайна?
2: Ну, я бы сказал, что сейчас у нас такой... Вот у китайцев был такой период, они говорили, пусть расцветает 100 цветов.
1: Да? Так.
2: Нет одного законодателя. Есть сейчас, вот последние несколько лет, есть история о том, что последовательно несколько фирм крупно облажались, которые должны были бы быть законодателями.
1: Ну вот, например, Ferrari.
2: Лучше — это последняя история.
1: Да.
2: Но до этого был еще... Ягуар 2.0, извините, не будем о том, что это значит. Там с Ягуаром очень неприятная история, на самом деле, с моей точки зрения, приключилась. Они же уволили дизайнера.
1: Да.
2: Да? Типа вышел с коробочкой наружу.
1: Да.
2: И вот это скотство со стороны людей, которые его уволили. Потому что чувак честно отработал ту задачу, которую ему поставил менеджмент. По-хорошему, это менеджеры должны были увольнять сами себя.
1: И джаз-бизнес, ничего личного.
2: И на месте чуваков, которые сейчас ищут себе кого-то, я бы этого себе бы загреб. Потому что он самую идиотскую задачу может отработать. Ты ему ставишь задачу, он делает.
1: Ну, прикольно, да.
2: Но это постановка задачи, это идеологическая постановка задачи. Они хотели что-то про диверсити, это...
1: Ну да, а потом,
2: Ягуар,
1: собственно, всех собак...
2: Ягуар — это мачистская машина.
1: Всегда была.
2: Стрейт, мачо,
1: да.
2: Вот это все. Там вот
1: точно.
2: Это... Там не может быть лицом Ягуара афро-британец непонятной ориентации в розовой шубе.
1: Это факт.
2: Он не может быть
1: всех
2: лицом Ягуара.
1: Всех и бомбануло. Крайним остался этот чувак.
2: Крайним назначили.
1: Да.
2: Его. А должны были назначить человека, который задачу так ставит.
1: Согласен. Ну, то есть, в реальности сейчас вот это лидерство в мировом автодизайне, оно стало размытым, правильно же я
2: понимаю? Да.
1: Хорошо, давайте теперь поговорим вот про какую штуку. Про кроссоверы. Уже тысячи миллионов копий сломано об эту тему. Автомобили повышенной проходимости плюс-минус такие, как мы сейчас видим, существовали давно. Ну, это факт. Да, то есть мы сейчас даже не будем брать ту самую Ниву, но были... Ну, все это было. Но в какой-то момент оно такое раз, пум, и захватило умы всей планеты, всех автолюбителей, да? Все захотели кроссоверы. Вот как ты считаешь, это на самом деле тренд, который пройдет? Или это с нами навсегда, и красивых, условно, седанов и универсалов будет становиться все меньше, меньше и меньше?
2: Я тебе сказку расскажу.
1: Давай.
2: Короткую. Есть такой музей гаража особого назначения. Вот делал там Илья Сорокин выставку про автомобильный ландшафт России перед революцией. Там совершенно офигенная была штука. Там был распечатан, он нашел, сделал копию, каталог в помощь покупающему тогда. И там были все типы кузовов.
1: Так.
2: Знаешь, какого типа кузова там не было?
1: Блин, это же так много, я даже затрудняюсь.
2: А я тебе скажу, какого кузова
1: так.
2: там не было. Седана.
1: И я считаю, что туда и будет дорога. Я седаны люблю не очень. Но, например, универсалы мне симпатичны.
2: Погодь, откуда возник седан как главный кузов чуть-чуть позже?
1: Без понятия, давай, скажи.
2: Людям надо было ехать далеко с багажом. Поэтому багажник возник.
1: Отдельный.
2: Да.
1: Отделенный от салона.
2: Да.
1: Другой объем.
2: Да.
1: Да,
2: окей. Да.
1: Окей.
2: Понимаешь, какая штука? В 13-м году, условно, не надо было ехать далеко.
1: Ага.
2: А потом это возникло. А потом у нас возникло что? А потом у нас возникла необходимость с семейством тащиться куда-нибудь.
1: Хорошо, Леш, но красивые же седаны были?
2: Были.
1: А красивые универсалы были?
3: Да.
2: А разница между, кроссовером и универсалом, она косметическая.
1: А кроссовер – универсал повышенной проходимости. Но универсал всегда выглядит более приземленным, более стремительным и каким-то более целостным, в отличие от кроссовера, который сильно выше от земли, ну, как бы, да, визуально выше, я сейчас не говорю там о дорожном просвете и всем остальном, но как-то он выглядит немножко кургуза, как будто немножко он сейчас упадет на бочок. То есть кроссоверы, вот такой форм-фактор, это тренд или так теперь будет всегда? То есть, обрати внимание, даже купе, которые всегда считались эталоном красоты, перестают выпускать, перестают эти автомобили делать. Я понимаю, что они не очень практичные, но они красивые, черт возьми.
2: Ну, купе делают все-таки.
1: Но меньше.
2: Ну, потому что у нас больше народу, которым двухместная машина не годится.
1: Купейные кроссоверы. Вот это отрыжка мирового автопрома. Ну, как это?
2: Слушай, смотри, кроссовер, как просто универсал с просветом побольше, никуда не денется. И до тех пор, пока у нас семейные люди будут водить машину, он никуда не денется.
1: Эх, я понял, перспектива так себе, Леш. Друзья, нам надо немножечко потанцевать, и мы вернемся.
0: Вечерний заезд. Сохраню возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Вечерний заезд на радио «Шансон».
2: Друзья, вечерний заезд, к сожалению, это наш последний временной отрезок. У нас сегодня в гостях Алексей Якименко, это доцент кафедры дизайна транспортных средств Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Леш, конечно, такой вопрос, прям максимально фантазийный. Есть ли в современных автомобилях какая-то деталь, вот деталь конкретно, да, там можешь любую назвать, которую бы ты бы запретил с точки зрения дизайна. Вот что сейчас в автомобилях такое используешь, чтобы ты бы сказал, никогда в жизни не делайте так, не делайте вот это.
3: Не круглый руль.
2: О, это круто, да.
3: Руль должен быть круглым.
2: Это факт.
3: И только круглым.
2: Сейчас к этому возвращаются.
3: Ровно круглым.
2: Недолго, кстати, было.
3: Есть еще вторая позиция, которая
2: давай,
3: у меня
2: давай.
3: Тоже вызывает бешенство.
2: Топ-3 можешь, мальчика.
3: А, хорошо.
2: Первая руль.
3: Второе. Сенсорные кнопки. Они должны щелкать. Я не должен отвлекаться на то, чтобы понять, нажал ее или нет.
2: В Audi щелкали, помнишь? Вот в последнем.
3: Да.
2: Они
3: должны щелкать.
2: Да, обратная связь.
3: Да, должна быть обратная связь. Третье. Слушай, это не про дизайн.
2: А
3: есть
2: что?
3: Еще одна вещь, которую бы я исключил из автомобиля.
2: Давай.
3: Водитель.
2: О, нет, вот это неправильно.
3: Правильно.
2: Ну, нет. Ну, так ты говоришь сейчас...
3: 90% ДТП.
2: А, ну, в этом и прелесть. Ну, слушай, в этом и...
3: Слушай, на трассе, вот этой самой гоночной, ради бога, на дорогах общего пользования, ну, их в баню.
2: Ну, тогда нас. Вообще не нужны автомобили. Ну, как по мне, автомобиль, он же для... А, вот смотри, я как водитель люблю управлять автомобилем. Для меня это важно. Я когда еду по какому-то скоростному шоссе, я иногда перестраиваюсь. И мне моя жена говорит, зачем ты это делаешь? Ну, то есть, в смысле, мы же могли встать в этот ряд и просто ехать на каком-нибудь условном адаптивном круизе. А я говорю, слушай, я же водитель, я хочу управлять автомобилем, я получаю от этого удовольствие.
3: Ты... смотришь на эти вещи, как 100 лет назад хозяева лошадей смотрели
2: да,
3: на это
2: да.
3: на все. Ну и хорошо, у тебя будет твоя вот ниша, ты будешь где-то там гоняться, как сейчас лошадки на ипподроме. Ты на трассе М-11 много лошадей видел?
2: Слава богу, нет.
3: Только в коневозке.
2: Угу.
3: То же самое. То же самое. Рано или поздно мы вылетим из-за руля, как пробки. Потому что это экономика.
2: Слава богу, меня, наверное, в живых уже не будет в этом
3: плане. Ты сколько жить собираешься?
2: Давай так, смотри, Леш, что важнее в дизайне автомобиля? Это эмоциональная реакция, вот это «Вау, хочу!» или все-таки функциональность? Удобно, логично, практично, но все вот это. И можно ли это как-то между собой совмещать?
3: Смотри, дизайн, он же не про красоту в чистом виде. Дизайн, он про мой комфорт. Понимаешь? Мне должно быть комфортно и со стороны вот глазок, глазоньки мои, чтобы не вытекали от того, что я вижу.
2: Кровь из глаз не шла.
3: С одной стороны. А с другой стороны, ну слушай, мне должно быть удобно сидеть, удобно рулить, удобно переключаться. Это все дизайн. Дизайн — это пользовательский опыт. Дизайнер — цепочки производства, чего угодно, не только автомобиля, там, микрофона, стула. Это единственный человек... внутри цепочки производственной, которые смотрят на предмет глазами того, кто его будет использовать. Инженеры думают, как сделать, маркетологи думают, как продать, экономисты, сколько это будет стоить, технологи, из чего мы это сгородим. Никто не думает, как это использовать, кроме дизайнера. Поэтому дизайн — это на самом деле не только про картинку, но и про картинку тоже. И да, это такое странное почти что искусство, 51% художника, 49% инженера, которое... про то, чтобы нам было удобно. В этом смысле дизайн — это любовь. Причем к
2: Ого.
3: Неопределенному кругу лиц.
2: Ого, как это прям глубоко.
3: А так.
2: Хорошо, Леша, у нас вообще мало времени, совсем остается минута. Давай так, самый красивый и самый страшный автомобиль по версии Алексея Якименко.
3: Самый красивый автомобиль по версии Алексея
2: из Кенко. Любых эпох. Ну, давай
3: из
2: так
3: любых
2: брать
3: эпох.
2: Русабалта, и вот это все совсем давно, но вот из такого, что люди могли видеть на дорогах.
3: самый красивый автомобиль, по моей версии. Знаешь, у меня меняются точки зрения. Она плавает все время.
2: Только умный человек может менять свое мнение. Это
3: самый красивый на данный момент автомобиль – это концепт, который нарисовал моя дипломница в этом году. Ее зовут Алиса Ерофеева. Я думаю, что у нее большое будущее.
2: Алисе привет.
3: Да. Она нарисовала Shooting Brake Русабалт.
2: А, вот как
3: который
2: раз
3: должен такой... быть тот самый, про который я тебе говорил. Ей не поставили отличную оценку, но это гениальная машина, и я, наверное, даже хотел бы, чтобы она поехала.
2: Пришлешь потом посмотреть.
3: Пришлю обязательно.
2: А самый страшный? Вот просто страшный, который тебя отталкивает. Ты же живой человек, и ты вот понимаешь, что вот я это вижу, и мне действительно немножко тошно от того, что я вижу перед собой. И тебе уже даже не интересно продолжать это знакомство в плане удобства и всего остального. Давай.
3: Наверное, поздние отрыжки АЗЛК вроде князя Владимира.
2: Светогора.
3: Вот это все. Это чудовищно было просто. Это было просто чудовищно.
2: Почему это так получилось? Коротко.
3: Потому что они полезли в чужую нишу.
2: Ага.
3: Они не умели.
2: То есть хотели казаться тем, кем не являлись.
3: Да, да, да. Они делали малолитражки, делали их неплохо. Потом они полезли черти куда и погибли.
2: Вот, друзья, на этой оптимистичной ноте предлагаю начинать прощаться, потому что ничего лучше, чем поздняя продукция ЗЛК, эту отрыжку мы сказать не можем. Да, это факт. Друзья, у нас в гостях был Алексей Якименко, доцент и преподаватель кафедры дизайна транспортных средств Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Зайдите, посмотрите. И Леша хороший художник, и у него есть классная работа.
3: Но художник я неплохой.
2: Да, друзья, а с вами мы услышимся в следующий понедельник. Приходите, мы расскажем вам много интересного про тачки. Пока-пока.
1: Вечерний заезд.

0: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам только для вас.
1: Слушайте, ну вечер понедельника непременно нужно сделать как-то полегче, поприятнее и музыкальнее, что главное. Я думаю, здесь помогут и песни «Радио «Шансон», и ваши добрые слова, которые вы пришлете, адресуете в виде приветов и поздравлений своим близким. Программа только для вас началась на «Радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова. Вы тоже, пожалуйста, подписывайте свои сообщения, прежде чем отправить их на номер +7 909 955 103 0. Ну и, конечно, про имена своих близких тоже не забывайте. И такое у нас от волнения, конечно, бывает. Евгений Григорьев и Инна Наговицына начинают петь в самом начале программы.
2: Городские встречи, старый мотив, подмосковный вечер, спальный массив, ледяные горки, крики ребят, встретил тебя.

0: нахально на проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. Сегодня что?
1: Суббота.

0: так сказать.
1: Слушай, может завтра, может на чай?
0: Нет, все, прощай.
2: Золоткой упала с неба звезда.
1: Что не загадала?
0: Нет.

Путинский и Маша Вебер в программе «Только для вас» этим вечером. Продолжим. Радио «Шансон» ко мне в гости. В Бодрум из Германии прилетела любимая сестренка Кравченко Татьяна. Мы на террасе сидим, наслаждаемся видом на море в сопровождении радио «Шансон». Привет сестре, передает Светлана. Добрый вечер, любимое радио. Приехали на отдых к дорогим Дмитрию и Ольге Логачевым. Сидим, отлично отдыхаем. Спасибо за вкуснейший шашлык и отличную атмосферу. Сыночку и любимой мамочке огромный привет. Люблю вас. Всем хорошей недели. Ой, подпишитесь, пожалуйста, в следующий раз, если не сложно. Плюс 7-909-955-1030 – это наш номер. Пишите в программу «Только для вас» на радио «Шансон».

Давай к плите, хорошая моя. Чего там есть у нас? Мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших едут тачка. Баньку я проветрю и стоплю, приготовлю.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Захар Ветр о сильных, принципиальных женщинах, не прощающих измен, и о слабых паролях в эфире радио «Шансон». Наш пароль плюс 7-909-955-1030. Это неизменный номер для ваших сообщений. Пишите, пока у нас с вами есть время. Не забывайте о подписи. Константин передает привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Желает всем легкой недели. «Шансон», мы с супругой Евгенией на даче. Ждем с нетерпением программу только для вас. Передайте привет всей семье Шуниных в Москву из Орла, а также семье Никулиных. Поставьте, пожалуйста, песню Сергея Завьялова, пишут Никита и Женя. Далее, «Шансон», хочу передать привет всем водителям, кто работает сейчас в ночь из фирмы РБТ латинскими буквами. «Шершавой вам дорожки», желает Трусов Иван. Если можно, поставьте, пожалуйста, песню «Вороваек» и Сергея Завьялова. «Помнишь вечер?» называется эта песня.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточные. Точный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Программа «Только для вас» на радио «Шансон» продолжается. Плюс 7-909-955-1030. Наш номер, пожалуйста, оставляйте свою подпись прямо в сообщении. Пишет постоянный слушатель Александр из Георгиевска. Передайте, пожалуйста, большой привет моим близким и родным людям Победику Тунееву и его семье. Они находятся на заслуженном отдыхе. Хочу пожелать им хорошего настроения, приятного отдыха и благополучного возвращения домой. Любим, ценим и ждем. Шансон. Хотим поздравить с прошедшим днем рождения Сашку Почалова. Пожелать ему всего самого наилучшего, успехов от Лехи Мазур и остальных коллег по работе. И поставьте для него, пожалуйста, песню группы «Рождество. Так хочется жить». Песня уже в эфире. Всем добрый вечер.
1: Ты знаешь, так хочется жить.

Браво! И Билли Новик в программе «Только для вас». Продолжим. Добрый вечер. Сейчас в Калининграде сидим с друзьями, провожаем закат. Передайте привет моим друзьям Сереге, Сане, Маринке и Светлане от Михаила Геннадьевич. Вот подпись. Шансон, передаю большой привет своему папе Виктору Ивановичу. Он сейчас варит и закатывает варенье из крыжовника. Сам вырастил, сам собрал на даче. Он у нас молодец, мы его очень любим. Татьяна. Добрый вечер. Привет моему любимому мужу Константину Смирнову. Ты моя вселенная. Люблю тебя очень-очень, написала Мария. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет самому лучшему мастеру маникюра Маринке. Делаем маникюр, слушаем радио Шансон. Оля из Вязьмы. Шансон, едем по трассе. Устали, но слушаем любимое радио для хорошего настроения. Просим поставить Михаила Круга песню «Фраер» для любимого мужа Вадима от Томы. Будет эта песня сразу после того, как, ну, даме дадим возможность спеть, и следом послушаем фраера Михаила Круга. Пишите, пока есть время.

0: красючки. Нина картинки, записанные со слов Тверской сводницы, класски помидорихи.
1: Эх, мен. Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Продолжим программу только для вас в быстром темпе. Шансон любимый. Хочу сказать своему мужу Максиму, что я его очень сильно люблю. Едим вкуснейшие купаты, которые он приготовил на даче. После рабочего дня привет из Серпухова передает Ольга Шелест. Это так трогательно, когда вы рассказываете о своем меню. Это просто прекрасно. Шансон — это Ильдар Файзулин из села Архангельского. Передаю привет всем родным, близким. Мы сидим на лавочке во дворе с женой Катей и Антипиной и слушаем радио «Шансон». Доброго вам вечера, Ильдар и Катя. «Шансон», сидим и слушаем вас. Привет Быкасовой Людмиле Васильевне, а также Быкасовой Екатерине Юрьевне и всем слушателям от Сергея. «Шансон», привет супруге Екатерине Орловой Вороновой. Если можно, поставьте что-нибудь из репертуара Владимира Ждамирова. Николай Олегович.

0: радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, привет моей любимой женуле Зиле. У нас годовщина, 13 лет вместе. Люблю ее очень сильно. Ты лучшая, пишет Федор. А сообщение от Андрея. Передайте привет, пожалуйста, моей супруге Татьяне. Люблю ее безумно сильно. Спасибо ей, что она рядом. Привет, «Шансон», пишет Роман из Пятигорска. Хочу поздравить свою доченьку с 18-летием. Зовут ее Оксана, фамилия Радченко. Поставьте, пожалуйста, медленную песню. Хочу станцевать с дочерью. Роман, Оксана, время становиться парми. На этом программа только для вас завершается. Следующая завтра в 3 часа дня и в 9 вечера тоже будет.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадает.

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

0: соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Пролетели года, прошумели березки. Вот и осень моя уж в окошко стучит. Только в жизни моей все не так уж и просто, и цыганка опять про судьбу промолчит.

0: Да мы и сами уже без сна, понимаете, заранее ведь готовится всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», думаем, чтобы было красиво все и так, как вы привыкли, ярко, музыкально, танцевально. У всех поклонников шансона по-русски будет возможность попасть на легендарный концерт. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку 14 ноября в столичную Лайф-арену. Михаил Шпутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, группа «Лиса Повал» и другие звезды выступят перед вами. Для зрителей старше 12 лет. Подробности на радиошансон.ру.
1: За меня невеста

0: эти песни и, быть может, выпьют за меня враги.
1: Не имею больше

0: вашей карете.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тебя, и ей уже почти что год. Как сложно жить с другой, но не любя, и зная все об этом наперед, я не хочу

0: кто-то замужем, а я женат уже. И сердце по ночам стучит и хочет перемен.
1: Душераздирающая история в исполнении Алексея Брянцева «Ты просто замужем» на радио «Шансон». Алексей Брянцев, участник фестиваля «Бархатный шансон». Приезжайте насладиться вот этим вот обалденным голосом. На «Бархатном шансоне» выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин и другие замечательные артисты. Анатолий Полотно и Федя Карманов, Сергей Любавин. С 24 по 30 октября. Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф», «Белек». Подробности на radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет. У вас еще есть возможность присоединиться к бархатно-шансонной компании.

Алевтина верещит, но и я не лыком шит. Не куплюсь на женские капризы. Не открыла, ну и пусть, все равно свободу добьюсь. Я вообще настойчив.

дочки цыгана. 15 лет немалый срок гитара мыкала и вырывалась из колок, плела аккордами из невесенних повинку.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM.

0: наших прочь.
1: Те, кто не только слушает, но и смотрит эфир «Радио Шансон», могли сейчас видеть одно из выступлений Андрея Косинского в программе «Живая струна». Когда артисты приходят к нам, это всегда большой праздник. Посмотрите, пожалуйста, на нашем сайте, где можно смотреть эфир «Радио Шансон». Ну а слушать будем Тамару Кутидзе, участницу бархатного шансона. Я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами до пятницы. Пока-пока.

забывая о нем, о народе, отчизны своей. Допускаю, что тем, кто хулит вкус воды моей, горек —

не спорят. Так зачем обижать тех, кого оживляет глоток? Я не верю всем тем,

ошибка на ошибке, но не разрывавшиеся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Медяник.
1: Нельзя не успевать заехать к маме. В мороз, метель, жару или в гололед. Когда легко на сердце и стихами

не идут у вас никак дела. Заедьте к маме, вдруг она болеет, а может, пирожков вам напекла.

ничего. Нельзя не успевать заехать к маме в дни поражений и больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме. Вдруг соберетесь, а ее уж нет.

неудачник. В жизни с каждым может что-то произойти. Правда, было б круче, если как-нибудь иначе разошлись судьбы моей пути. Даже и не знаю, что не так я в жизни делал. Все посеял, только урожай не собрал.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею, вы дождь, промочивший бродягу до нит, вы солнце, которое тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет

глазах. В парижском изысканном стиле вы плен, из которого мне не вернуться.

подходит, и пробовать нечего. Перед туманом ничто человек. Но от тепла человечего.

здесь, послушай, не спеши. Мы вместе, только без души. Года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

за бараком юга люто завывала. Но теплым был лесопромхозовский куток. Страна чугунный уголь на гора завала, а нам по кайфу настоящий чиферок. Нам обжигает губы кружки алюминий, катаем сахар из пайки трюфеля, прикусим к чиферку

пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чайчий ферок для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и костерок. Когда братва по кругу пустит папиросу,

горожане все к лишениям терпеливы. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне. Кого сломает лагерь, а кого поднимет? Кого по глупости поставит и к стене? Чифирот на

прочесть полный курс любых наук. Но на беду стоял наш дом против Астории, и ресторан меня вцепился, как паук. Я начал пьянствовать с друзьями и подружками, не зная, удержу, что лошади без удил. С утра в буфете я стучал пивными кружками, а ночи в липком коктейль Холле проводил. С блатною жизнью я с юных колец позадался, и в этой жизни очень многих превзошел. Сидел по тюрьмам я, по предварилкам шлялся, но словом я себе профессию нашел. Падала превратности профессия бандита, его случайности все время стерегу. Чуть зазевался, и твоя картишка бита, чужие козыри мелькают там и тут. А ты одна со мной тогда встречалась искренне, мечту лелеяла вступить законный брак. Но я не мог такой простой поверить истине, и все шутил, и звал тебя в другой канал. Всего дороже мне одно воспоминание, едва подумаю, как за душу берет, как я собрал одну надежную компанию и на сберкассу совершил дневной налет.

просыпается душистая сень. Дожаль ограда, часовые, пайка скудная, по вечерам гитары тихий перезвон. От зари и до зари работа трудная, идет строительство канала Волга-Дон. Меня там вовсе дисциплинка до канала, ну а работать я из детства не любил. Момент представился, и я сбежал с канала, а по дороге двух охранничков убил.

0: Здравствуйте, я Виталий Аксенов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
1: Когда сегодня особо тревожно в лесу, беспокойно в стае, и даже щенки не балуются. Утром видал за опушкой сестрицу лесу, не в себе рыжая, тоже плутовка волнуется. Чую, смертью пахнет лес,

Я лизнул свою волчицу, взгляд поплыл слезой. Что ж, молодняк, удачно скрыться и не вздумайте за мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и пришел, волки, момент истины.

воздастся мерой за меру, и зайдешься весь. Попомнишь меня серого, еще вспомнишь тот лес. Твои же обложат тебя флажками и данью, и пойдешь на стрелка, вот тебе здрасте и до свидания.

разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тенью.

Такси угнали, я вернулся налегке. Пахать таксистом, в общем, дело неплохое. Капусту можно здесь хорошую рубить. Но я был вынужден за дело за такое.

0: Всем назло.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.

заморских стран. А здесь, далеко за границей, для русских есть ресторан.

столов березки. Березы там в катках стоят, приходят туда степенно.

по просторам России, нахлынув горло, сожмет. И вспомнится детство, и слезы покатятся вдруг из глаз.

тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил.

какая ж ночь была, в серебре луна плыла, самоцветов рассыпи, голос твой не спи, не спи.

по снегу следы и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаймсы разрывали пространство ночное. Это все не со мной.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 88 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

себя махну рукой. Заживу неторопливо, справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом пусто грамм в честь начала ледохода, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом пусто грамм в честь начала ледохода. На себя махну рукой, заживу, как леший в чаще, не с московской хандрой, а с тоскою настоящей, не сыскать за бездорожье избы серой рядами, бабы там мороз по коже, как пробиться голосами. Не сыскать за бездорожьем избы серой рядами, бабы там мороз по коже, как пробиться голосами.

на года махну рукой. Выпью мудрости лекарства, стану грустный и седой, с бородой экклезиаста. И когда забудут вьюги, дымоходах домовые, торжествующие фуги, усмиренные мысли злые. И когда завоют вьюги, в дымоходах домовые, торжествующие фуги, усмиренные мысли злые.

0: «Лунная ночка». Песни, которые есть только у нас.
1: Журавли над лагерем.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

ведь не велит, кто живет без мужа. Только тех и только там, где воруют тысячами. А она мне, ну и хам, я выходит нище. Вон и кольца, и хрусталь, чистый соболь, шубка. Я подумал, так-так-так, клюнула голубка.

запел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянный, сплюнул с презрением и рявкнул.

просит: мой милый, останься еще на часок. Я перед зеркалом, лист тот мое отражение, где-то слетел, откуда не помню уже. Как в новобрачную ночь не хватает терпения, если увижу девчонку в одном неглиже.

да только в душе утихая, гаснет потихо, и все же огонь надо брать.

0: тех, кто рядом за столом. Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ночь на приколе. Хоть и ведь не могу я уснуть, улетая.

глаза мне смеется, белым светом маня. Семилетку вторую я тяну от звонка до звонка, знать бы году кому-то. Нефартовая цифра моя, мне бы снова родиться. Да не хочется что-то по правде сказать, да чтоб опять возвратиться и все с нуля начинать. Белые ночи эльфских лагерей, белые ночи эльфских лагерей, белые ночи мне напомнили сейчас, как целовала ты меня последний раз в Петербург. Все наши мечты, а между нами напрочь разведены мосты. Я друзей не меняю, но давно променяли меня, как еловая ветка. Обломилась удача моя, что со мной происходит. Я коню с понтом, это вообще не со мной. Отсюда зоны до шмоны, до бестолковой конвой. Уже детская ветка по утрам нарядила с тоской, и лес трещит от мороза. Опять с оликами зимой, а мне бы на время забыться. Двери прошлую жизнь хоть на миг отворить, снять на Невском девицу, да обо всем позабыть. Белые ночи эльфских лагерей, белые ночи эльфских лагерей, прожитые годы для меня не бочонок пустой. Жизнь напрягом тащила, как тягач по лежневке зимой. А когда не фартило, я во встречах искал свой наивный покой. А судьба мне растила снова свой приговор. Летний день на исходе, мне опять не уснуть до утра. Ночи белые в зоне,

Разведенный

0: водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.